0: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!
1: Someone.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на Азия Плюс.

0: Мидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Вы замечали такое явление? Что в детском саду, что в школе или в институте, или в группах существуют любимчики? А работа не исключение. Любимчик начальника. Привилегия или ловушка? Сегодня поговорим об этом.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почти в каждом коллективе есть человек, про которого говорят «это любимчик начальника». Ему чаще доверяют интересные проекты. Его мнение спрашивают первым. Его приглашают на важные встречи. Остальные начинают раздражаться. Конечно, ему можно все, он же любимчик. Но действительно ли это всегда привилегия? Иногда человек получает особое отношение, потому что действительно профессионален, ответственен и вызывает доверие. Но бывает и другая ситуация. Руководитель постепенно формирует эмоциональную зависимость сотрудника. Он говорит: «Ты же меня не подведешь, я рассчитываю только на тебя. Ты должен войти в положение». И человек начинает работать больше остальных, брать чужие обязанности и бояться отказать. Здесь появляется психологическая ловушка. Привилегия превращается в обязанность. Есть и другая сторона. Коллектив может начать воспринимать такого сотрудника негативно, даже если он сам ничего плохого не сделал. Возникает зависть, изоляция, недоверие. Поэтому здоровые рабочие отношения должны строиться не на личной симпатии руководителя, а на понятных правилах. И сотруднику важно научиться различать. Меня ценят как профессионала или мной удобно пользоваться, потому что я не умею говорить «нет». А теперь вопрос к вам, дорогие слушатели. Если начальник постоянно выделяет вас среди других, вы воспринимаете это как признание ваших заслуг или начинаете чувствовать дополнительную ответственность? Пишите свои ответы нам на Telegram 88-400-107. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Таджикистан и Узбекистан усиливают санитарный контроль на границе. В республике готовят инвестпроекты при поддержке ФАО. В Хатлоне появилось новое лабораторное оборудование для проверки качества воды. Согди планирует перерабатывать отходы сточных вод в удобрения. В тюрьмах страны внедрят искусственный интеллект. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморобо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
7: 12 миллион.
8: این شماری ساکنانی برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
6: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفات و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
9: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия плюс».
2: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия плюс» в новом номере. Барки Тоджик вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнаете, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта? 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра? Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: 35 соли ифтихор, вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала-концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам, Наваи. Меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
5: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می‌شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پویان‌ها می‌شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما میبرد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
6: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
7: رقم تلفن اداره رکلام
8: 41-41. ببین، بشنو و بیرقص.
9: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: در کشور و سراسر عالم. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Суан Дартучикистон Хафт.
1: Дарборай Фарух Шунидит. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки веба Дубай бава вупаймуй бонг парвозка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Таҷикистон. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Узбекистан усиливают санитарный контроль на границе. В республике готовят инвестпроекты при поддержке ФАО. В тюрьмах страны внедрят искусственный интеллект. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и Узбекистан запустили проект по трансграничному сотрудничеству в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности на пограничном переходе Ойбек-Фатехабад. В рамках проекта планируется создать межсекторальную рабочую группу и разработать механизмы трансграничного обмена информацией. Также предусмотрено укрепление систем эпидемиологического надзора и принятие мер для предотвращения распространения инфекционных заболеваний через границу. Ожидается, что реализация проекта позволит усилить защиту здоровья населения приграничных территорий, повысить оперативность реагирования на возможные эпидемиологические угрозы и укрепить санитарно-эпидемиологическую безопасность в Центральной Азии. Таджикистан разрабатывает несколько инвестиционных проектов в сельском хозяйстве по развитию абрикосовой отрасли, производству и размножению семенного картофеля, а также улучшению пастбищ. Об этом говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Они должны связать национальные приоритеты с государственными и частными инвестициями и принести практическую пользу фермерам и сельским общинам. Помимо этого, при поддержке ФАО была разработана государственная программа «Цифровое сельское хозяйство». Она предусматривает модернизацию сельскохозяйственных услуг и расширение доступа фермеров к информации и технологиям. Отметим, что Таджикистан является членом ФАО с 1995 года. В Хатлоне появилось новое лабораторное оборудование для проверки качества воды в рамках проекта WCIP, реализуемый Министерством энергетики и водных ресурсов страны при финансовой поддержке Всемирного банка. Современное лабораторное оборудование получит региональная лаборатория Центра государственного санитарно-эпидемиологического контроля Хатлона, а также лаборатории районов Балхи и Дусси. В рамках проекта также передана мобильная лаборатория для контроля качества питьевой воды. Специальный автомобиль оснащен необходимыми приборами, что позволяет брать пробы и проводить исследования непосредственно на объектах водоснабжения. Мобильная лаборатория поможет оперативно проверять качество воды, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Правительство республики утвердило план мероприятий по реализации стратегии реформирования системы исполнения уголовных наказаний. Новый план направлен на усиление безопасности и контроля, а также на улучшение условий содержания и подготовки осужденных к жизни после освобождения. Одним из заметных нововведений является цифровизация контроля в исправительных учреждениях. Согласно этому документу, сначала будет изучен опыт развитых стран, а затем такая система будет внедрена в качестве эксперимента в тюрьме Вахдата. Кроме того, в нескольких других тюрьмах будут установлены устройства распознавания лиц Face ID, электронная система безопасности, датчики движения и системы видеонаблюдения. Помимо этого, предусмотрена разработка службы пробационного контроля. Эта система позволит осуществлять контроль за осужденными вне тюрьмы. Также для освобожденных предусматривается создание центра адаптации. В Согде рассматривают проекты по модернизации канализационной инфраструктуры и строительству новых объектов для очистки и переработки сточных вод. После очистки отходы планируют использовать для производства органических удобрений. Первые такие объекты могут появиться в Худжанде, Гулистоне, Бустоне в районе Бабаджана-Гафурова. Возможность применения технологий иранской компании САБС обсудили председатель области Раджаб Ахмадзуда и глава Союза экспортеров иранской провинции Харасан Шердил Кози. По данным администрации области, оборудование компании уже использовалось в проектах в других странах. Его можно устанавливать на небольших площадях, при этом монтаж, как отмечается, не требует значительных инвестиций. Сроки начала работ и объем финансирования пока не сообщаются. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия плюс.
1: Аҷиба Дем ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳсамин чиз Аҷиба Демро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷиба Дем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в Пепси и Таруат Бахш. Там удар KFC формой ждет.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwe предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9 созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
8: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
9: Почему малыш никак не хочет засыпать, хотя явно устал? Действительно ли ребенку нужен режим? Или можно обойтись без строгого расписания? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим, зачем маленькому человеку нужен режим и почему привычная последовательность простых дел может подарить малышу чувство безопасности. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Режим – это не строгий график по минутам и не правило, все должно быть именно так. Для малыша режим – это прежде всего предсказуемость и чувство безопасности. Когда примерно в одно и то же время ребенок просыпается, ест, гуляет, играет и ложится спать, его организму проще настроиться на эти процессы. Малыш постепенно понимает – сейчас будет прогулка, потом обед, а вечером купание и сон. Особенно важен для маленького ребенка режим сна. Если малыш слишком долго бодрствует и сильно устает, ему бывает наоборот сложнее уснуть. Поэтому иногда капризный кроха – это не непослушный малыш, а просто очень уставший маленький человек. Но не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Сегодня сон может быть чуть-чуть раньше, завтра немного позже. Болезнь, поездка или гости тоже могут изменить привычный распорядок. И это нормально. Главное, чтобы у малыша были знакомые ориентиры и повторяющиеся семейные ритуалы. Режим ведь нужен не для того, чтобы подчинить жизнь часам. Он нужен для того, чтобы сделать мир малыша понятным, спокойным и предсказуемым. А значит, иногда простое купание или вечерняя сказка – это гораздо больше, чем обычная часть дня. Это маленький островок спокойствия, который ребенок узнает и любит. Ну а максимальный комфорт для вашего малыша и надежную защиту от протеканий на всю ночь подарят подгузники «Соф Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
10: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: به طبعم هیچ مضمون بهزی لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مولیوی شما. Hey,
4: we've been driving around but now I think it's getting pretty late. Let's cut this off, I don't wanna meet your fence.

0: Сбербанк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Мо аз орзу то амал.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе состоится бизнес-форум «Таджикистан вперед». Преступность среди мигрантов за полгода снизилась на 40%, заявляет МВД России. Поток туристов из Таджикистана в Малайзию вырос более чем на 60%. Далее подробности этих и других событий. Бизнес-форум «Таджикистан вперед» состоится в октябре в Душанбе, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению государственным имуществом. Форум станет масштабной площадкой для диалога, сотрудничества и презентации новых возможностей для предпринимательства и инвестиций. В рамках форума представители государственного и частного секторов, предприниматели-инвесторы, финансовые институты, институты развития, международные организации, а также эксперты соберутся для обсуждения новых возможностей в сфере инвестиций, инноваций, технологий, а также развития предпринимательства и налаживания новых форм сотрудничества. За первое полугодие текущего года количество зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, снизилось на 40%. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Кикоть, передает Кремлин.ру. Такую тенденцию он объяснил расширением полномочий ведомства. По поручению президента России была наделена дополнительными полномочиями служба миграционная в виде работы по борьбе с преступностью, а также полномочиями оперативно-розыскной деятельности. Также наработана практика выявления сети подпольных типографий, которые занимаются подделкой документов, используемых при регистрации и легализации трудовой миграции, отметил представитель МВД. По его словам, количество проведенных рейдов выросло в стране на 155 тысяч, выдворены порядка 100 тысяч человек, из которых 75 тысяч иностранцев выдворены принудительно. По данным МВД России, ежегодно в эту страну приезжает порядка 9 миллионов иностранных граждан с разными целями. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна будет добиваться от Европейского Союза компенсации странам сообщества за отказ от российских энергоносителей. По его словам, тяжелая ситуация в мировой энергетике, включающая дефицит бензина и дизельного топлива, оказывают большую нагрузку на бюджеты стран ЕС, которую те не в состоянии выдерживать. Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктует фактор конкуренции и географии, заявил Петер Мадьяр. В Нью-Йорке около 3000 дронов воссоздали силуэт разрушенных башен-близнецов. Световая инсталляция прошла накануне 25-й годовщины терактов 11 сентября. Количество дронов 2977 соответствует числу погибших в результате терактов 2001 года. Таджикистан показал один из самых высоких темпов роста турпотока в Малайзию среди стран Центральной Азии. Количество туристов из Таджикистана, посетивших Малайзию за первые 6 месяцев этого года, выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, по данным Туризм Малайзия, с января по июнь Малайзию посетили свыше 2100 туристов из Таджикистана. В Малайзии туризм также отмечает, что рост интереса к стране связан с культурной близостью, развитой халяльной инфраструктурой, наличием мечети и удобств для мусульманских путешественников. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тароной авали суатру роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусат мадел асортимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами...
1: Со Адар Тожикистон Йозда.
2: Дар борой фарух шунидет, бонкаш бавай як миллион дот.
3: Маш фундан ки вебе Дубай бава ва паймуи бонг парвозка.
4: Кедон миллион, кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонг барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
6: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
7: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмин Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Шугнане построили крупнейшую солнечную электростанцию Гбау. В Таджикистане создали сервис для проверки национальных имен. Миграционные процессы принесли бюджету России свыше 300 миллиардов рублей. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон сегодня в рамках рабочей поездки в Рашскую долину открыл обновленный аэропорт Рашского района. Здание аэропорта реконструировали при поддержке отечественных предпринимателей. Здесь созданы современные условия для обслуживания пассажиров. В дальнейшем планируется открыть новые авиамаршруты, что позволит восстановить воздушное сообщение Рашского района с другими регионами республики. В ходе поездки президент также посетит ряд объектов, встретится с жителями и примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 35-летию государственной независимости страны. В Шугнане построили крупнейшую солнечную электростанцию ГБАУ мощностью 3 мегаватт, сообщает Министерство энергетики страны. Объект посетил министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума в рамках рабочей поездки по региону. Министр также ознакомился с работой подстанции «Бузьмич» в Харуге. Отмечается, что ее 10-киловольтная часть модернизирована и будет подключена к автоматизированной системе управления и контроля СКАДа. Кроме того, Далер Джума посетил подстанцию «Козидех» в Ишкашимском районе и поручил энергетикам своевременно проводить модернизацию объектов, повышать надежность электросетей и качество обслуживания потребителей. За последние годы миграционные процессы принесли России 321 миллиард рублей доходов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, из этой суммы свыше 250 миллиардов рублей поступило в региональные бюджеты. Остальная сумма пополнила федеральный бюджет России. Между тем, по словам заместителя министра внутренних дел России Андрея Кикотя, в России в 2,5 раза увеличилось количество случаев выдворения иностранцев. В отношении 197 тысяч иностранных граждан был ограничен въезд в связи с нарушениями законодательства. Кроме того, в связи с выявлением фиктивных браков аннулировано 20 тысяч разрешений на временное проживание, а также на вид на жительство. Энтузиасты из Таджикистана разработали онлайн-реестр национальных имен nomvar.tg. Реестр разработан на основе последнего списка Комитета по языку и терминологии национальных таджикских имен. В нем доступно около 3500 имен. Сервис доступен на русском, таджикском и на английском языках. Каталог распределен по полу, происхождению и начальным буквам в официальном списке. При выборе конкретного имени nomvar.tg дает информацию не только о его происхождении, но и значении, а также написание на языке оригинала на персидском либо на арабском. Продукт является полностью бесплатным и реализован на некоммерческой основе. Как говорит один из создателей сервиса Нуширвун Салимов, nomvar.tg призван помочь родителям уверенно выбрать имя и заранее убедиться, что оно есть в официальном списке перед обращением в ЗАГС. С Сегодня, 11 сентября, с 17 до 23 часов будет ограничено движение транспорта по проспектам Исмаила Самани и Хафиза Ширази, а также по улице Низамеддина Ганджави, сообщает ОМВД по Душанбе. Водители призывают пользоваться прилегающими улицами и не парковать автомобили с нарушением правил на указанном маршруте. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
8: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Привет, дорогие наши друзья! Вы знаете, на самом деле вчера у нас было день рождения, и столько положительной энергии от вас мы получили, такой сумасшедший заряд. Мы открыли там, по-моему, не второе, а третье, четвертое, двадцатое уже дыхание, по-моему, со вчерашнего дня. Не, ну было клево. Спасибо огромное за добрые слова и пожелания, дорогие друзья. Но 24 года, да, эта дата прошла, мы идем дальше. Мы идем дальше, и вы присоединяйтесь, конечно же, тоже, чтобы открыть и второе дыхание сегодня, в том числе, провести время в хорошей компании, узнать что-то новое, интересное, и в целом почувствовать ауру добра, позитива и радости, и почувствовать на вкус, какая же она любимая, все-таки сладкая пятница. Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Соколов и Лола Назарова, мы здесь, не хватает только вас, добавляйте звук радиоприемнику.
1: Именно так, открываем вместе второе дыхание, друзья. И да, сегодня пятница, это прям вот музыка для ушей, ну, по крайней мере, для меня. Для всех, мне кажется, большущий плюс, потому что, наконец-то, рабочая неделя уже, получается, сдалась. Осталась позади, впереди уже маячит. Вот они, долгожданные выходные, друзья. И, конечно, это не может не делать настроение просто прекрасным. Поэтому всем желаем, чтобы сегодняшний день был легким, продуктивным. Пусть будет таким, чтобы мы успели все свои дела сделать. И, конечно же, уже с чистой совестью и легким сердцем погрузиться в выходные, набраться сил, перезагрузиться, отдохнуть и уже в понедельник снова вернуться на работу. Да, мы готовы, мы открываем второе дыхание, друзья, и ждем вас. А вот по поводу того, что вернуться на работу, да, не все вернутся в понедельник на работу, на самом деле.
0: Да, не все, это правда.
1: А целую неделю, друзья, теперь я буду с вами одна. Одна в этой студии, но не одна, уверена, потому что вы все-таки будете со мной.
0: Нет, мысленно я с тобой буду, Лол, конечно.
1: Мысленно, но очень далеко.
0: Ну да.
1: Да, а ты знаешь, я вот,
0: в километрах 300 примерно.
1: Даже и не против, после того, как ты вчера сказал, что мы 5 дней в неделю проводим вместе, уже не соскучишься, вот теперь у тебя будет время.
0: Да, хоть точно.
1: Пусть вот эти вот...
0: Чтобы я пришел, да, и сказал, Лол, как я скучал.
1: Конечно,
0: да, вот так,
1: пусть
0: да, ты
1: вот
0: хочешь.
1: Эти денёчки специально будут для этого. Так что Андрей Соколов уходит не надолго, правда.
0: Всего на неделю,
1: друзья. Да. Потом вернется, но до этого вот у нас сегодня еще вместе совместный рабочий день.
0: Абсолютно верно. Совместная пятница. Вот так вот. Да всегда все совместно. Уважаемые друзья, ну как может быть иначе у нас? По-другому не бывает. В общем, давайте действительно проведем это время с пользой для себя. Ну а сейчас мы сделаем небольшую остановку в виде хорошего музыкального трека, друзья, и рекламы. Возвращаемся к вам и будем рассказывать и делиться интересными необычными новостями.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خونه دون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمول کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Силу панч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайо, Юлдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-0000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نکی می‌کنیم.
8: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41. هموطنان عزیز، گروهی رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می‌گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.
9: شوک کانتنت.
10: Все безумие мира за 3 минуты.
11: Тут буквально все СМИ в США просто ходили с ума, одно время писали, что видели Бигфута, там он прошелся, там прогулялся, тут на скамейке посидел, здесь что-то съел. Да, дорогие друзья, очень много было таких вот интересных, друзья, сообщений по этому поводу. И оказывается, нашелся тот самый Бигфут, на которого жаловались горожане. Это оказался, друзья, обычный чудак в костюме того самого Бигфута, а не настоящий Бигфут, как многие сначала, конечно же, подумали, друзья. Давайте расскажем эту историю.
12: Да, действительно, в полицию Дамари Скотта, это мэн США, начали поступать многочисленные звонки от испуганных граждан. И люди все как один жаловались на то, что они видели, ну, нечто страшное, Бигфута. Причем этот Бигфут, как и положено, был покрытый мехом, такой вот человекоподобный зверь, и, в общем-то, действительно наводил жуть. И чаще всего он появлялся по утрам, когда люди отправляли детей в школу. Поэтому, видимо, было из-за чего все-таки перепугаться.
11: Какой-то утренний Бигфут, да, очевидно, не спалось, видимо, да, не спалось ему, да, вот так вот, какой-то очень утренний, любит по утрам все-таки свои вылазки делать. Полицейские, конечно, приступили к поискам вот этого загадочного чудо-юда, этого существа, и довольно быстро его обнаружили. Чудовище совершенно спокойно сидело на главной городской улице. Оказалось, что это просто чудак в реалистичном костюме, довольно-таки, я тоже фотографии посмотрел, которому не предъявили никаких обвинений. По той самой причине, что обвинять его не было, ну, не в чем просто было обвинять, и все. Позже полицейские признали, что были даже немножко разочарованы, они все-таки мечтали столкнуться с настоящим Бигфудом, а тут вот этот вот чудак. Да, какой-то интересный квадробер, правда, не знаю, квадробер, можно ли назвать этого человека?
12: Да, Бигфуда. Ну, ты знаешь, а у меня вот удивление по другому поводу. Совсем скоро в США будет проходить празднование Хэллоуина, как обычно происходит в октябре. Да. И вот костюмы, которые традиционно они готовят на Хэллоуин, ну, бывают настолько страшными, что действительно очень-очень должна быть такая, я не знаю, какая-то психическая твоя уравновешенность, чтобы вот не среагировать и действительно не закричать от ужаса порой, потому что смотришь все эти празднования, фотографии, фильмы, да полным-полно, да, и удивляешься, как можно действительно по собственному желанию вот надеть на себя костюм какого-то там ужастика
11: Монстра, и преспокойненько
12: гулять. А здесь, ну, ничего такого жуткого, честно говоря, нет. Просто человек, просто в костюме с шерстью. Ну и нравится ему так гулять, пусть себе гуляет. Все у него, значит, хорошо, все нормально.
11: Ты помнишь, одно время очень часто это было в США, когда люди себя ассоциировали с разными животными.
12: Да.
11: Но вот тут, видимо, ассоциация с Бигфудом, видимо, у человека. Я Бигфут по утрам. А так днем я обычный клерк, работаю в банке.
12: А может быть, ты знаешь, просто костюм у него какой-нибудь неудачный. Ну или старый, я не знаю, шерсть там свалялась, и вот непонятно, кто он
11: теперь. Может быть, просто не ходил давно в парикмахерскую.
12: Да, а если вот помыть, расчесать, может быть, там вообще какое-то другое животное изначально должно было.
11: Чубака получится из «Звездных войн».
12: Ну не знаю, какой-нибудь мишка.
11: Слушай, вот ты сейчас сказал про костюмы. Может быть, в США специальное подразделение полиции вести, которое будет смотреть за страшными костюмами. Так, здравствуйте, подразделение по страшным костюмам. Вы знаете, на самом деле у вас очень костюм страшный. По шкале от 10 до от 1 до 10 у вас твердая десяточка. Извините, но придется вам все-таки его
12: переодеться
11: и снять. Да, извините. Да, ну,
12: да, как некая такая полиция нравов. Да, здесь будет
11: полиция страшная костюма.
12: По костюмам на Хэллоуин. Ну, не знаю, в любом случае знаю одно, что вот этот самый праздник, он действительно еще добавляет массу сложностей, потому что ты никогда не знаешь, кто там под маской, и действительно вот все эти структуры, полиция в том числе, они, конечно же, усиливают патрули, они, конечно же, тоже предупреждают сотрудников, да и, в принципе, горожан о том, что нужно быть в этот день аккуратней. Вот там уж действительно прям всегда есть возможность испугаться из любого, я не знаю, там дома, окна, из любого из-за угла какого-то. Какое-нибудь страшилище может появиться. Ну вот как не испугаться?
11: Да, как не испугаться, конечно же, дорогие друзья. Но меня больше пугают все-таки реальные люди. Ты знаешь, вот приходишь ты, допустим, в ЖЭК или паспортный стол, так, сначала пугаешься, думаешь, у вас Хэллоуин сегодня? Да нет, я говорю, в своем пришла, говорит человек, который, да.
12: Просто не выспалась,
11: просто,
12: да,
11: не
12: или
11: выспалась,
12: как обычно,
11: да.
12: Бывает.
11: И знаешь, и в какой-то момент человек понимает по ту сторону, да, что это не совсем был хороший такой комплимент. И так, а вы еще не принесли вот эту справку? Ну и все,
12: и фотография у вас не того
11: и
12: формата.
11: И фотография не того. Да-да-да. Еще да-да-да. Вот это.
12: Судя по твоим репликам, у тебя прям есть какая-то вот такая знакомая паспортистка или какой-то работник.
11: Да-да-да, Лола. Вот, да. И все, понимаешь, Лола, да. Так что вот так вот. Так что никакой Хэллоуин не нужен. В жизни и так хватает очень интересных персонажей. Я тебе так скажу.
12: Здесь я с тобой не могу не согласиться. Да-да-да. Вот, кстати, Фархот тоже что-то хочет добавить. Давай
11: Фархот
12: посмотрим.
11: Хочет добавить. Что же добавляет Фархот? Ну вот, приветствует Фархот всех нас в том числе.
12: Пишет,
11: приветствую
12: да
11: вас,
12: нет
11: да.
12: их там, да.
11: Да, и спрашивает, а где же мои фотографии победителей? Где они? А, знаете, на самом деле мы найдем, может быть, даже вам лично отправим Фархот, если вдруг не нашлись они в нашем сторис на радио. Ничего страшного, мы вам лично отправим, если хотите. А, так, ну что ж, дорогие друзья, отправляйте свои тоже сообщения, если вдруг у вас сегодня что-то интересное в жизни произошло. Да и в целом, я думаю, каждый день что-то, какой-то случай может происходить. Ну и настроение даже есть просто хорошее. Напишите нам обязательно. 28-4-0-107, все это прочитаем в прямом эфире. Ну а сейчас, друзья, делаем мы остановку, видео, анонс полезной информации. Возвращаемся к вам.
9: сархати хабарҳо.
5: Эмомали Раҳмон фурудгоҳи таҷдидшудаи Рашт-ро ба истифода дод. Дар Шоҳнӯ калонтарин нерӯгоҳи барқи офтобӣ дар вилояти Бадахшон бунёд гардид. Дар Тоҷикистон хизматрасонӣ санҷиши номҳои миллӣ ҷорӣ шуд. Ҷараёни муҳоҷират ба буҷаи Россия беш аз 300 миллиард рубл даромад овардааст. Шоми рӯз бархи аз роҳҳои мошингарди пойтахт муваққатан баста мешаванд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
13: Мехоҳед вақт ва пулро сарфа намоед? Замимаи арвандро насб намоед ва қарзро тариқи онлайн то 10 рӯз бе фоиз қабул намоед. Мехоҳед даромад гиред, амонатро тариқи онлайн гузоред, интиқол ворид гардид, онлайн қабул намоед. Доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ё рубли Русӣ лозим аст. Маблағро иваз намоед. Инчунин метавонед интиқолро ба корти Русия ё Узбекистон ирсол намоед. Вориди маблағ ба ҳамён тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд. Зиндагии шуморо боз ҳам осонтар намудем.
14: Олами дақиқ.
15: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 4 миллиард.
16: Ҳамин қадар объект ба яке аз бузургтарин харитаҳои коинот, ки астрономҳо таҳия карданд, ворид шудааст. Тасаввур кунед, ситораҳо, галактикаҳо ва дигар объектҳои кайҳонӣ 4 миллиард нуқта дар як харита. Барои сохтани ин атласи кайҳонӣ, олимон миқдори бузурги маълумоти мушоҳидаҳои астрономиро истифода бурданд. Ва ин ҳанӯз ҳадди охир нест. Ҳар қадар харитаи коинот муфассалтар шавад, ҳамон қадар имкони пайдо кардани ҷавоб ба саволҳои бештар мешавад, ки ҳазор солҳо сол боз дар мағзи инсонҳо чарх мезад. Коинот чӣ гуна сохта шудааст ва берун аз он чизе, ки мо мебинем, боз чӣ ҳаст?
15: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
17: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс» в новом номере. Баркетоджик вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнайте, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта? 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра? Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: «Азия Плюс».
0: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
3: Отправимся в мое любимое место, дорогие друзья. Догадайся, Лола, это что?
4: Ну, я думаю, что какое-то, наверное, место, где всегда максимально много разнообразной вкусной еды.
3: Молодец, Лола, это кухня, все верно. Как хорошо ты меня знаешь.
4: Конечно.
3: Казалось бы, на кухне уже придумали абсолютно все, но нет, друзья, существуют гаджеты, которые делают, допустим, яйца квадратными.
4: Зачем?
3: Сами накручивают спагетти, да, на вилку и даже вращают мороженое. Сегодня самые странные кухонные изобретения. Поехали, друзья, расскажем о них.
4: Да, роллер Eggmaster. Это аппарат, который делает яйцо колбасой. Баску, друзья, это вертикальный цилиндрический гриль.
3: Почему бы и нет?
4: Внутрь, да, разбивают сырое яйцо, вставляют деревянную палочку и просто ждут. Во время приготовления яйцо постепенно превращается
3: яйцо
4: в длинный цилиндр и буквально выползает из верхней части устройства. Да, получается что-то среднее между...
3: Куриный чупа-чупс.
4: Да, да, неплохо, молодец. Что-то среднее между омлетом, сосиской и мороженым на палочке.
3: Ага.
4: Сам прибор действительно продавался как быстрый способ приготовления завтрака, хотя обозреватели отмечали, что обычная сковорода, конечно, справляется с задачей гораздо быстрее и проще. Но это действительно максимально странно, и про полезность, мне кажется, вообще не стоит говорить.
3: Да, не будем. Эк-кубер, еще одно устройство для квадратных яиц. Сначала нужно сварить яйцо вкрутую и очистить его. Затем еще теплое яйцо помещается внутрь специальной квадратной формы и прижимается прессом. Через некоторое время круглое яйцо превращается в кубик. Вкус, разумеется, вообще не меняется, само собой, только геометрия. Вот так вот, друзья. Предполагаемый смысл – необычная подача салатов, бутербродов или детской еды. Главный вопрос – зачем покупать отдельный прибор ради того, чтобы яйцо круглым сделать квадратным?
4: Не знаю. Странно, единственное, что приходит мне на ум после того, как ты сказал про детей, то вот сейчас огромное количество фанатов Майнкрафта. Возможно, вот
3: точно,
4: именно для
3: точно.
4: Них...
3: Яйца из Майнкрафта, да?
4: Да, получатся вот эти вот самые квадратные яйца.
3: Да.
4: А во всех остальных вариантах я бы даже посмотрела на человека, который заморачивается.
3: Есть квадратная курица, лава-курица.
4: Лава-курица.
3: А вот и нету лава-яиц, вот теперь будут. Ну ладно, хорошо, пускай будет так.
4: Дальше у нас есть моторизированный рожок для мороженого, друзья. Здесь производители решили автоматизировать даже поедание мороженого. Вот как вам такое? Действительно, не каждый раз. Но, в принципе, получается, что в специальный пластиковый такой держатель вставляется рожок, затем маленький моторчик начинает вращать мороженое вместо человека.
3: Это мороженое для ленивых.
4: Вам остается только подносить его ко рту, и практически можно не двигаться. Да, и вот, оказывается, в свое время включили такое мороженое в подборку особенно бессмысленных пищевых изобретений. Есть только одна проблема. Когда мороженое начинает таять, а это происходит очень быстро, все мы знаем, то вращение может превратить аккуратный десерт в довольно липкий аттракцион.
3: Да, зато и стены сразу будут извозюканы мороженым. Ну и ладно, это к ремонту, видимо. Еще одна электрическая вращающая вилка для спагетти. С виду это обычная вилка с довольно массивной ручкой. Нажимаете кнопочку, зубцы начинают вращаться самостоятельно, накручивая спагетти на вилочку. То есть человеку больше не нужно вращать Да, прям очень сложно это движение, конечно. Прям так сложно. Ой. Такое моторизированное, такая моторизированная вилка действительно продаются и продавались эти гаджеты для любителей пасты. Самое забавное, что с короткой пастой вроде бы как бы проблем не будет. Но вот с длинной пастой прям накрутить можно, так накрутить. Mm-hmm. Знаешь, прям всю тарелку так накрутил,
4: да,
3: на вилку.
4: И что и, с ней, да, делать потом?
3: А вот вопрос хороший. Ну, не знаю. Придумали и придумали.
4: Да.
3: Странный тоже гаджет.
4: Есть также, оказывается, специальный нож только лишь для банана. Это банана-слайсер. Да, он так и называется. Представьте такую пластиковую рамку изогнутой формы рядом с перемычкой лезвий. Кладете сверху на очищенный банан, нажимаете и получаете одинаковые кружочки. И все бы ничего, если бы человечество еще несколько тысяч лет назад не придумало обычный кухонный нож.
3: Да. Как я жил до этого?
4: Современные версии таких вот бананорезок продаются, между прочим, до сих пор. Можно, кстати, их найти, я уверена. И устройство имеет дополнительный недостаток. Бананы бывают ведь разной формы, разной степени изгиба, а вот пластиковый шаблон нет, он один для всех. Поэтому еще тоже неизвестно, получится ли у вас вот эти вот ровные кружочки или нет.
3: Да, это точно. И следующее, друзья. Garlic Zoom — это машинка, которую нужно катать по столу, чтобы нарезать чеснок, друзья. Это такая маленькая пластиковая капсула, на колесиках внутри находится вращающееся лезвие. Кладете туда, получается, зубчик чесночка, закрываете крышку и начинаете катать устройство вперед-назад по столу. Колеса вращают ножи, а ножи измельчают чеснок, друзья. Кстати, многие тестировали этот гаджет и отметили, что для равномерной нарезки его необходимо довольно энергично катать по столу туда-сюда. Ну и тренировка одновременно сразу для рук. Пусть процесс приготовления еды превращается в игру с игрушечной машинкой, но, тем не менее, странный гаджет.
4: Кто-то хочет
3: покатать, да? Да, кто-то хочет вот покатать, да. Почему и нет?
4: Еще, оказывается, есть лимон-спрей. А-а-а. Возможно, это один из немногих таких странных гаджетов, которые действительно выглядят притом удобно. Верхушку лимон срезают, а прямо внутрь мякоти вкручивают специальную насадку с распылителем. О. После этого лимон превращается практически во флакончик духов. Вот действительно похоже. Нажимаете сверху, и лимонный сок просто распыляете мелкими каплями на салатик, если вам нужно, рыбу или, возможно, даже в чай или коктейль.
3: Не, ну, прикольно.
4: Абсурдно выглядит, но вот, кстати, идея вполне рабочая. Здесь, да, я тоже согласна. Потому что видела, что иногда приходится там ложкой выдавливать, да, да, еще, да, есть специальные приспособления.
3: А если у вас закончились духи, но есть картофель, то у вас всегда...
4: Под рукой. Я бы даже сказала, не духи, а такой некий мист получается, освежающий. Очень-очень. Но
3: из,
4: да,
3: картофельного фреша. Ладно, дорогие друзья, следующее изобретение, оно совершенно безумное. Это музыкальный нож для торта. Что это вообще такое?
4: Ну, видимо, кому-то нужен.
3: Да, необычный нож для торта. Кому-то пока покажется недостаточно технологичным, поэтому появился нож, который во время нарезания праздничного тортика начинает проигрывать какую-то мелодию. Наверное, Happy Birthday, я так
4: Скорее
3: подумаю.
4: Всего.
3: Такие музыкальные кейк-слайсер действительно существовали, и, я думаю, существуют среди необычных кухонных гаджетов. Представьте, гости уже спели Happy Birthday, вы начинаете резать тортик, и тут нож тоже решает выступить. Практическая польза нулевая, конечно, но способность сделать праздник еще менее максимальным, интересным, необычным, странным. Ну ладно, пускай будет так.
4: Да,
3: вот так вот, друзья.
4: Все эти гаджеты действительно максимально странные. Ну согласись. Да-да. Ну кроме, пожалуй, вот этого разбрызгивателя в лимоне. Здесь есть какая-то доля здравости, вот так скажу.
3: Ну пускай.
4: Но все остальные, конечно, максимально странные. И ты знаешь, я даже не знаю, есть ли вот среди моих знакомых, по крайней мере, нет, наверное, такого человека, который бы имел такое количество времени, чтобы заморачиваться вот специально для какого-то такого гаджета.
3: Я тоже не знаю вообще, как фантазия воспаленная разыгралась у людей, чтобы создать такое. Ну, сделали и сделали. Ну и ладно. Зато мы сейчас для вас, друзья, поставим хороший такой, любимый ваш, тем более, блок рекламы. Вы его прослушаете, дальше будут музыкальные треки звучать в эфире «Азия+». Ну, а мы вернемся уже в следующем часе, обещаем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таруат бахш. Там ходар KFC фармуи ждет.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики оханги стеклол, обезулол.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Радио звучит, и уже день лучше, дорогие друзья, настроение уже поднимается, да, все, в принципе, становится ярче и интереснее, когда с тобой хорошая компания веселых друзей. Вот именно мы, те самые друзья. Добавьте звук своему радиоприемнику, мы вас будем сопровождать, и уже стартуем во втором части, друзья. Это «Второе дыхание», здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет еще раз, друзья.
1: Всем привет, друзья, и да, мы врываемся во второй час.
0: Ой,
1: сегодня
0: мы наглые,
1: именно так,
0: мы это
1: да,
0: умеем.
1: Не иначе, сегодня пятница, и это слово, оно каким-то волшебным образом действует.
0: Скажи еще раз.
1: Меня...
0: Ну скажи еще раз.
1: Точно, пятница.
0: Ой, замечательно. Какая интонация великолепная, теплая.
1: Настроение другое становится, да,
0: вот
1: состояние.
0: В понедельник обычно лога пятница, пятница.
1: Да, потому что в понедельник она еще очень далеко.
0: Да.
1: А вот когда уже
0: чувствуется,
1: четверг,
0: Лола, чувствуется.
1: Да, и когда уже наступила та самая пятница, конечно же, и ощущения другие. Да, друзья, сегодня замечательный день, наверное, один из лучших дней недели. Но и, конечно, рабочие задачи никто не отменял. Сегодня нужно все успеть доделать.
0: И знаешь, вот окунул нас в пятницу и сразу про рабочие задачи сказал. Зачем?
1: Ну, везде должен быть баланс, ты
0: ну,
1: знаешь.
0: Ладно, пусть
1: да,
0: будет.
1: Поэтому мы продолжаем, конечно же, поддерживать наших дорогих слушателей. Пусть они к нам присоединяются, пусть открывают вместе с нами второе дыхание. И, кстати, вместе с нами можно сделать свой день чуточку ярче и помогают нам в этом празднике.
0: Сегодня 11 сентября 2026 года, та самая пятница. Ну и да, рассказываем, какие праздники сегодня отмечаются. Во-первых, сегодня появился тот самый граненый стакан, который мы знаем. Мы, миллениалы, знаем, о чем мы говорим, что это за граненый стакан. Ровно 200 граммов туда жидкости вмещается. Ага. Вообще, это очень такой знаковый
1: удобный
0: предмет.
1: Не
0: очень удобный.
1: В руке. Вот, но, кстати, я
0: благодаря
1: вот
0: этим граням.
1: Да.
0: И не скользит. Кстати, у меня даже, по-моему, где-то когда-то очень давно был подстаканник специальный для этого стакана. Представь.
1: Ой,
0: потому
1: сразу,
0: что
1: да,
0: горячий чай, да,
1: вот.
0: Само собой. Горячий чай, если налить в этот стакан, держать его максимально неудобно, у него нет никакой ручки, абсолютно никакой. И вот этот подстаканник у меня, по-моему, тоже был специально для этого граненого стакана. Какой же я старый.
1: Ой, чего только да. не было связано с этим граненым стаканом. Мне кажется, вот в старых советских фильмах обязательно
0: да, есть,
1: можно
0: конечно.
1: Их увидеть. Конечно, были еще даже шутки по поводу этого самого стакана.
0: Мне кажется, это предмет
1: сказал...
0: коллекционирования уже.
1: Уже, да. И то, что ты сказал по поводу того, что там ровно 200 граммов. Это действительно же каждая хозяйка знала, что
0: да,
1: если хочешь что-то
0: верно.
1: Да, измерить, вот, пожалуйста, самое
0: 200 грамм муки,
1: точное...
0: 200 грамм сахара, 200 грамм воды, не знаю.
1: Возможно.
0: Вот, очень удобно.
1: Конечно, определить. Ну и да, друзья, это действительно такой вот символ уже, какой-то атрибут, связанный просто со множеством каких-то интересных историй и, естественно, масса которых имела место, ну, еще в бывшем Советском Союзе.
0: А еще сегодня не очень приятный для меня праздник. День правильного питания отмечается сегодня зачем-то.
1: Почему-то.
0: Ну ладно, пусть будет.
1: Правильное питание на самом деле очень важно, я тебе хочу сказать. И каждый раз об этом напоминаю. Вот цель праздника именно как раз в том, чтобы привлечь внимание к культуре еды.
0: Пойду съем жареную котлету с майонезом сегодня.
1: Рацион,
0: вот, вот так, да,
1: да.
0: И без овощей.
1: Еды должно быть осознанным. Поэтому
0: так
1: это...
0: у меня всегда осознанное принятие еды. Я, когда хочу есть, я иду есть. Это
1: да,
0: же осознанно, правильно?
1: Осознанно иду есть, но
0: да.
1: иногда все самое вредное сметаю, даже не замечаю, что не было ничего
0: зато ж
1: полезного.
0: Вкусно как.
1: Вкусно, согласна.
0: Пожирнее
1: должно быть,
0: прям.
1: Вкусного, еще и полезно.
0: А нет, не должно быть. Должно быть вкусно.
1: А мне кажется, что обязательно нужно помнить о том, что употреблять определенное количество воды, это тоже
0: вот сейчас Лола говорит, а я только слышу плов. Вот так вот, понимаете, да?
1: Минимальное количество соли, опять же, тоже об этом стоит помнить.
0: Еще и не соленое, да ты что?
1: Не соленое, а в меру подсоленное, я бы так сказала.
0: Я сразу плов и... Я сразу плов и соленые огурцы сразу представил, понимаете? Эти друзья.
1: В общем, как чтобы так? Я не говорила, у тебя свои какие-то, да, там уже представления, и они как раз-таки ровно как-то
0: вообще не пересекаются с твоими словами, я тебе так скажу.
1: Да, получается.
0: Знаете, почему у нас так сегодня непропорционально? У нас сегодня праздник ласкового общения, оказывается, Лола.
1: А, вот еще
0: один.
1: В чем дело.
0: Да.
1: Ласкового общения, ну, что ты знаешь про это? Я
0: ничего.
1: Вот тебя же как-то наверняка дома ласково называют.
0: Эй, ты иди сюда. Да,
1: да
0: обычно так говорит
1: тебе.
0: Супруга.
1: Нет, не верю.
0: Ты кучерявый, иди сюда. Да,
1: а, вот так?
0: Как
1: ну,
0: правило, так.
1: Кстати, кучерявый тоже может быть ласковым обращением. Почему нет?
0: Да?
1: Да, я
0: учитывая,
1: думаю,
0: что я не кучерявый.
1: Вообще праздник хороший. Он служит для того, чтобы... что ж такое? Вот, вот видите, да, как бывает сложно. Да. Сейчас вы все свидетели, дорогие наши радиослушатели, как сложно бывает началось. Работать. Вот только-только сосредоточиться. Хочешь о чем-то важном сказать? Например, о том, чтобы люди помнили о важности, нежности, заботы, о, я не знаю, добрых словах каких-то, потому что именно для этого и создан праздник. И тут рядышком твой коллега, не всегда вежливый, кстати говоря, но зато всегда веселый. Вот так,
0: так я не говорю, что я вежливый. Я никогда вот, не вот говорю, что я вежливый. Примерно, абсолютно да. Невежливый, да. Как были вот первобытные люди, как называли, неандертальцами? Неандертальцы. Вот, да, вот я
1: ты,
0: вот такой.
1: Ты
0: я.
1: Сейчас перенесся в каменный век.
0: Неандерталец, сразу, да, решил, конечно, туда, конечно. Подальше. Вот такой вот я. Неотесанный. В общем, дорогие друзья, ну, бывает такое, да. А вообще, вы знаете, ласковое общение — это всегда штука очень хорошая. Вот знаешь, как бывает, приходишь домой, там, допустим, тебе нужно что-то срочно купить. Вот появилась вот та самая удочка, которую ты хотел купить, с катушкой, которая просто вот великолепная, вот уже и цена просто потрясающая, и ты хочешь купить, лезешь в шкаф, а денег там нет. Mm-hmm. И ты такой: рыбонька моя, ты не знаешь, вот у денюшки лежали, ты их не брала. Вот, вот так вот обращаешься, очень ласково.
1: В
0: твоем, да,
1: исполнении какой-то мини-триллер получился.
0: Да, и в ответе супруга отвечает: я платьишко себе заказала. Какая ты молодец.
1: А глаз вот дергается, да?
0: А глаза дергается. Mm-hmm. Вот, вот ласковое общение, друзья. Оно обязательно нужно. Как
1: оно
0: без него? Как без него?
1: Здесь как я вот с тобой него? Соглашусь. Здесь прям нужно даже не шутить. Очень серьезно говорить на эту тему. Говорят, есть такая, кстати, пословица, что ласковое слово даже кошке приятно. Вот ты знаешь,
0: я пробовал.
1: А людям, родным, я пробовал. Близким...
0: Я пробовал, не получается с кошкой как-то. Я говорил ей приятные слова, а она меня не поняла. Ну ладно, дорогие друзья, это, конечно, к слову, а еще сегодня, мне кажется, классный праздник — День осенних красок. Вот так вот. Скоро вот мы, надеюсь, вот увидим эти потрясающие осенние краски. Я уже вот в нетерпении.
1: Я согласна с тобой. Осенних красок или осенних цветов — это действительно очень красиво. Этот вообще праздник, мне кажется, и посвящен красоте вот этой осенней природы.
0: Ой, когда ну, действительно... правда, придется ждать до ноября, наверное, чувствую.
1: Да, нам нужно подождать подольше, но тогда действительно так красиво становится. И когда, знаешь, на одном дереве ты видишь вот все вот эти яркие оттенки.
0: И желтый, и
1: да,
0: красный.
1: И где-то все еще зеленые, и оранжевые. Это просто потрясающе. Действительно, а вот мне кажется, деревья вообще про в какие-то произведения искусства вот они, получается, уже превращаются.
0: Осень, да. Да, чистая правда.
1: И радует наши глаза.
0: Ну, само собой, да, друзья, ждем вот эту великолепную красивую осень. Где-то, возможно, она уже наступила, где-то на планете Земля такая красивая, но нам придется чуточку подождать. У нас она, у нас еще лентябрь же только вот наступил, же, правильно? Лентябрь, да, потом лен-октябрь, но потом ноябрь,
1: а потом
0: друзья.
1: Осень, да?
0: А потом осень, да. Друзья, ну что, мы делаем небольшую остановку. Вот у нас тут курс валют, реклама, и мы скоро будем.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 рингити Малайзия 2 сомонӣ ва 27 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам ва 1 динари Кувайт 3 сомонӣ ва 14 дирам арзиш дорад. Геннадий Москвин як андешаи хеле ҷолиб дорад. Вақти пул тамом мешавад, ҳамеша ягон чиз бояд сар шавад. То кадом андоза ин дуруст аст? Чи сар мешавад ба назари шумо вақте ки пулҳо тамом мешаванд? Оё вақте аз ҳад зиёд шудани пулҳо ҳам чизе сар мешавад? Чи фикр доред?
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет, кино не любит пауз, игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
6: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
7: Помоги боссе сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таруат бахш. Там удар KFC фарму и ждет. Силу панч соли и втихор. Вахдат ва созандаги. Бейфтихори силу панч мин солгарди и стеклолиати давлати и джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йослом сентябрь соли 2026 суати носта. Варзиш гохи мили. Дарьяк сахна. Ситорохой Маруфи эстрада. Фарух Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосей Шом. Ани Лорак. تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می گیریم. یک جو نکی می کنیم.
8: اوه چه خوب که بهار آمد. گل آفتاب. آبش باز آلرژی.
9: اوروم عزیزم. ایلوجش هست آلرژیک راهوی بی زود و به خوف از آلرژی
8: زود یعنی
9: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی آلرژیک خوبولت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند
8: با کودکان هم ممکن است
9: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خوف است
8: من به تو چیکار میکردم ها
9: آلرژیک حیات بی آلرژی از درخونه ها پرسان شوید
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
3: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!
11: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
12: Но это не точно.
0: Вот так вот, друзья, осень наступила. Вот она нас и тупит немножко, дорогие друзья, и замедляет в том числе. Оказывается, есть такое понятие, но это, конечно, не официальный психологический диагноз, но он существует. Осеннее замедление, друзья. Скорее, такое вот бытовое описание состояния, которое многие замечают осенью. С наступлением небольшого похолодания человек может чаще хотеться оставаться дома, меньше общаться, дольше спать и выбирать все больше спокойные занятия. Если почувствовали себя на такое, то знаете, осеннее замедление в самом разгаре.
1: И одна из причин, конечно, сокращение светового дня, потому что свет влияет на наши внутренние биологические часы, и поэтому осенью организму приходится перестраиваться. Утром сложнее просыпаться, вечером быстрее появляется появляется сонливость. Ну, а уровень энергии в течение дня может, конечно, ощущаться ниже. Да, я думаю, все это замечают.
0: Да, но есть психологическая сторона. Лето обычно ассоциируется с активностью, поездками, встречами, событиями, а осень возвращает к привычному ритму. Работа, учеба, поэтому мозг словно переключается из режима «больше впечатлений» в режим «экономии». Энергии. Ну и известно, что в этот период человек нередко сильнее тянет к знакомым и комфортным вещам, любимым фильмам, книгам, домашней еде, да, теплым напиткам и небольшому кругу близких людей. Это дает ощущение такого некого спокойствия и предсказуемости.
1: Ну а нужно ли с этим бороться? Не всегда. Если вам просто хочется немного снизить темп, больше отдыхать, проводить время дома, это вполне естественная реакция на смену сезона. Иногда лучше не заставлять себя жить в летнем ритме, ну а немного все-таки подстраиваться под организм. Но полностью уходить в спячку тоже не стоит. Помогают прогулки днем, физическая активность, стабильный режим сна и общение, а также любимые занятия, которые дают удовольствие и ощущение движения.
0: Ну а если упадок сил, все-таки постоянно такая сонливость, потеря интереса к привычным вещам и подавленное настроение сохраняются долго и начинают мешать повседневной жизни, это уже все-таки повод обратиться к специалистам, друзья, и обратить на это, конечно же, пристальное внимание. Да, друзья, то есть главный принцип здесь простой. Не бояться осени, а немного подстроиться под ее ритмы, и все у вас будет хорошо. Ой, мне вообще нравятся эти занятия, и мне кажется, даже я, наоборот, хочу замедлиться.
1: Да, я тоже бы с удовольствием уже начала замедляться потихонечку так в сторону спячку. Осени. А вот про спячку все-таки, наверное, нет, еще рановато. Но вот чтобы, знаешь, там провести больше времени действительно с любимой книгой, иногда уже сейчас вечером можно почувствовать, что прохладнее стало.
0: Вы даже
1: стало
0: заметили,
1: намного...
0: она стала говорить уже медленнее.
1: Нет, не настолько.
0: Лола уже привыкает к осени.
1: Нет, я осень люблю на самом деле, и сентябрь, и октябрь. Вот в ноябре иногда бывает, действительно, ты знаешь, немножко грустно становится, особенно когда
0: за окном. А там другой переходный период уже,
1: да,
0: к зиме.
1: Да, когда грязно, слякотно, когда вот этот противный, знаешь, моросящий дождик.
0: Ой, мне так нравится, наоборот.
1: Нет, я люблю, когда
0: идешь
1: вот прям
0: идешь по лужам,
1: дождь,
0: они хлюпают так красиво.
1: Прям шум дождя, это все слышишь, вот это здорово. А вот когда такой мелкий, противный, раздражающий, нет, не очень люблю, и вот сразу так как-то очень сильно пасмурно становится, ты не можешь ни на улицу выйти, и действительно иногда нужно куда-то. В общем-то, вот есть такие факторы, но меня радует то, что это недолго.
0: Да.
1: Это всего вот ноябрь, и все, и зима.
0: И зима, да, та же самая зима, и зимой дальше продолжается тот же самый мелкий дождь противный, который не любит Лола, слякоть.
1: Нет, ну не всегда, не всегда. У нас бывает, что и балует зима, и снег идет,
0: бывает,
1: и холодно становится.
0: Да, дорогие друзья, привыкаем медленно и замедляемся. Даже под ритм осени тоже нужно перестроиться. Лето все-таки закончилось, друзья. Сегодня же 11 сентября. Все-таки давайте постепенно входить в новый интересный режим. Вообще, в последнее время я что-то стал любить осень. Не знаю, что со мной. Видимо, старею. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы послушаем прямо сейчас анонс полезной информации, мир в цифрах, и скоро будем.
4: Коротко о главном.
13: В Раште введена в эксплуатацию президентская школа для одаренных детей. Таджикистан намерен увеличить импорт нефтепродуктов. Из Китая в Иран отправился первый блок-поезд. В Хатлоне в этом году откроют более 200 образовательных учреждений. В стране выросло поголовье лошадей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
14: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
15: Улами дакик.
16: Коммерцбанк Таджикистан, Шарики Инбах, Шумуробоси Упанджумин Солгарды, Истеклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабод Истеклоли Таджикистан.
17: Си. Си сол асткии гурухи расунагой Азия Плюс фаулят мекунат. Аммо паси ин си сол роги тулони аз як компьютер ва чан корман, то яки аз бузургтарин гурухи расунагой Таджикистан бо миллион хо хонанда ва да хо платформа аст. Авалин бюллетени и телоти Азия Плюс дуими апрели соли газоруну в саду на вадушаш банаш расит. Он вахтон ро дар Душанбе курьер хо бо дучар хапах мекардан. Дар тули ин сол хо сомона, рузнома, радио, маджала. Чойзай музикави, джашнвора хо, форум хо, лойга хо и видеои ва шабака хо ищти мои бауджу домадан. Имрус шумурей умуми обуначиони Азия Плюс да шабака хо ищти мои ва паюм расон хо аз 2 миллиона фарзиодаст. А сомонай гуру хирасонаго хар мох такрибан 1 миллион каз боздит мекунат.
18: Коммерцбанк Таджикистан – фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан – 2200 ё cbt.tj.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!
2: Ты видела этот фильм?
3: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
2: Стоп, не говори дальше.
4: Осторожно, спойлер.
3: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
5: Этот спойлер уже звучал тут уже.
6: Да, ну что, я хотела тоже сказать, давай, что мы вне хорошо. Эфира вот стараемся быстренько заранее вспомнить,
5: никогда
6: что такое интересное.
5: Никогда так не видел такой радости у Лолы.
6: Произошло.
5: Потому нет, что фильм-то просто... все-таки не совсем такой, знаете, добрый,
6: позитивный,
5: я бы сказал,
6: да?
5: Позитивный.
6: Нет,
5: все-таки
6: я
5: потому
6: что... Знаешь,
5: ты скрываешь какие-то от меня свои, какие-то да вот эти вот такое? Чувства внутренние, Лола.
6: Нет,
5: вот.
6: Нет, дай
5: вот,
6: мне просто
5: как
6: договорить.
5: Как правило, кто смотрит такие фильмы, вот и сам подумывает иногда... Да,
6: я
5: да,
6: понимаю,
5: Лола.
6: Что ты думаешь, что у меня есть какие-то там, может быть, маниакальные,
5: наклонности.
6: Да,
5: я не думаю,
6: поняла,
5: я знаю.
6: К чему ты наклонишь. Но если бы ты хотя бы раз дал мне возможность высказаться
5: зачем?
6: До конца, не перебивая, то тебе бы все стало понятно.
5: Ладно, хорошо говори.
6: Я люблю этого актера, и я всегда с большим удовольствием смотрю.
5: И не важно, что он играет, да?
6: Нет, очень важно. Он, кстати, частенько играет действительно каких-то антагонистов, но вот злодеи в его исполнении просто потрясающими получаются. Вот эта игра, она настолько реалистична.
5: У него и у того знаменитого индийского актера.
6: Про индийского тоже ничего не могу сказать. Но Энтони Хопкинс бесподобен на самом деле. Да, и вот издание Deadline сообщило совсем недавно, что в работу запущен новый научно-фантастический фильм 2048. Одну из главных ролей сыграет как раз-таки Энтони Хопкинс. И вот начиная с «Молчания ягнят»,
5: хорошо.
6: И вспоминая другие какие-то фильмы, ты знаешь, вот есть еще, кстати, отличный фильм «Перелом» называется. Если ты не смотрел, рекомендую. Там тоже он в роли злодея, но прям шикарный фильм. В общем-то, дата картины пока неизвестна, но уже есть интересные
5: хорошо.
6: Факты.
5: Вот сюжет предстоящей ленты развернется в будущем, где человечество уже не могло жить на поверхности родной планеты и ушло под землю. Все общество теперь контролирует коллектив, авторитарный режим, который стер память людей о прежнем мире. Главным героем выступит простой парень по имени Уэсли, который оказывается втянут в противостояние, уважаемые друзья. Ну, а Энтони Хопкинс, конечно же, сыграет...
6: Да, гениального, жестокого и пугающего архитектора того самого коллектива.
5: Такой радости он это говорит.
6: Брайантона.
5: Хорошо.
6: Да, он удерживает контроль над обществом с помощью тотальной слежки, манипуляций и психологического террора. Сам Хопкинс описал своего персонажа как очень умного, сдержанного и пугающего в своей абсолютной убежденности в том, как устроен мир.
5: Я не удивлюсь, что, знаешь, по твоим словам, мне кажется, давай. Что в конце Брай должен обязательно победить.
6: Нет, я не на стороне зла. Не то чтобы победить, мне просто всегда интересно наблюдать за тем, как это все происходит и развивается.
5: Кстати, главный герой в центре истории окажется обычный рабочий по имени Уэсли, как я уже сказал, но случайно связывается с подпольем, сопротивлением, начинает искать правду о прошлом и тем самым, конечно, привлекает себе внимание того самого и опасного Брайтона, дорогие друзья.
6: Режиссером проекта, кстати, выступит Тимоти Вудфорд-младший, который, кстати, режиссировал «Землю гангстеров». Ранее он уже выступал, кстати, постановщиком еще не вышедшего научно-фантастического хоррора «Глаза деревьев». Вот еще один фильм, который нужно посмотреть.
5: Это жутко
6: там
5: звучит
6: Энтони
5: уже.
6: Там Энтони Хопкинс тоже играл главную роль. И актеру настолько понравилось это сотрудничество, что он сразу же согласился на этот новый сценарий.
5: Видимо, как только появляются какие-то персонажи-маньяки, сразу «Энтони, здравствуйте, хотел вам предложить роль».
6: А вот он очень убедительный, очень талантливый в этом своем, ты знаешь, проявлении.
5: Вы знаете, я уже 80 маньяков сыграл, ну ладно, будет 81-й, ладно.
6: Да, вот ты смеешься, это не каждому удается, это, между прочим, очень-очень трудно. Вот, ты можешь, кстати, поискать информацию, как вот он вживался в роли своих этих самых антагонистов. Это
5: а
6: не
5: может,
6: так
5: он вообще
6: легко.
5: Не вживался, он тоже
6: может быть, он так
5: скрытый,
6: живет, да?
5: Да, с маниакальными какими-то наклонностями, кто знает Энтони Хопкинса. Хотя да, один взгляд его уже до жути доводит, уважаемые друзья.
6: Не знаю, очень хороший актер.
5: Иногда и Лола так может посмотреть, кстати.
6: Поэтому, да, ты думаешь, что лучше. Спасибо, дорогой, не очень любезный коллега. Ну что, друзья, кстати, продюсер этого самого фильма и режиссер Тимоти Вудвард-младший сейчас как раз заняты тем, что проводят активный кастинг в Лос-Анджелесе на роль того самого Мэтью. Нет, это должен быть молодой человек, простой рабочий, который бросит вызов системе и участник подпольного сопротивления.
5: Не на маньяка, маньяка уже все нашли.
6: Маньяка же выбрали изначально, мы об этом сейчас сказали. А вот как раз-таки этого самого главного героя еще нет.
5: Ну хорошо, удачи. Пускай у них все получится, и интересно будет посмотреть на эту такую некую антиутопию, да, как это обычно называется. Очень интересный взгляд, интересная идея, свеженькая такая, я думаю. Ну, поживем, увидим. Друзья, но мы делаем остановок в виде рекламы, возвращаемся уже в следующем части.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
7: Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп, картошка и бельем в Пепси и Таруат Бахш. Там удар KFC формуй ждет.
8: Не ходит бадонечко и тебе дохельшавит. Бакур свой омодаги кластер и панч. Дар маркази омузыши репетитор ном навещавит. Химия, биология, физика, воззабори точеки. Хамай фанго, дар якчо. Дар свой босифат, маршуля твой амали. Тест твой хамарузава, им тихонгой гармоха. Репетитор, ин бис соли таджриба. Хафтуним хазор хатым кунанда. Ва дах филиал. Дар си авал ройгонаст. Барой малому тебе штарва ном навещудан занг бизанит. Сифр сифр се, сифр сифр се, сифр сифр хафт. Бозяк бор, Сифр-сифр-се, сифр-сифр-хафт. Дохельшави баддонич гоги типи, бо репетитор.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдомид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдомид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
10: Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегри. Иксельро харида рамзи зери сарпушро, дар сомай иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро, дар шакли смс бонавиштани ному насаб, башахри истихомат, барахами навадучор, хафсат, автодухафт, автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч, баяке асе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати иксель энерджиро интизу. Зорбош, як зарфи XL, як шонси бурдаст. Онро аздаст наде.
12: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
13: Рахами, телефон и дорая реклама.
14: Чилюяк, чилюяк.

0: هنوز منتظرتم.
1: مهریار
2: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: در توجیکستان 13.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Раште введена в эксплуатацию президентская школа для одаренных детей. Таджикистан намерен увеличить импорт нефтепродуктов. Из Китая в Иран отправился первый блокпоезд. Далее подробности этих и других событий. В Рашском районе при участии главы государства Эмомали Рахмона введена в эксплуатацию президентская школа для 800 одаренных учащихся. Для освоения точных наук, кабинеты химии, биологии, физики и лаборатории оснащены необходимыми учебными приборами и принадлежностями для проведения теоретических и практических занятий. Компьютерные классы подключены к сети интернет. Для учеников из других районов региона при учреждении построены 2 здания общежития для девушек и юношей. Лидер нации поручил ответственным лицам и учителям уделять первостепенное внимание укреплению знаний и навыков учащихся с использованием созданных условий и возможностей. Таджикистан в будущем, в 2027 году, может увеличить импорт нефтепродуктов до свыше 1 миллиона 55 тысяч тонн. Стоимость поставок прогнозируется на уровне более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Нефтегазру» со ссылкой на официальный прогноз основных макроэкономических показателей Таджикистана на 2027-2029 годы. Основную часть импорта составят дизельное топливо и бензин. В последующие годы объем ввоза нефтепродуктов также может расти. В ушедшем же 2025 году Таджикистан импортировал 1 миллион 21 тысячу тонн нефтепродуктов. Около 85% поставок обеспечивала Россия. Но на фоне рисков дефицита и ограничений на экспорт топлива из Российской Федерации, Таджикистан также ведет переговоры о поставках с Казахстаном, Туркменистаном, Ираном, а также Ираком и Белоруссией. В Атлантской области до августа месяца введены в эксплуатацию 55 образовательных учреждений, сообщает об этом пресс-служба председателя области. До конца текущего года в регионе будут построены и введены в эксплуатацию еще 155 школ. В общей сложности в этом году в Хатлоне будет построено 210 образовательных учреждений на 55 тысяч учебных мест в одну смену. Это, по данным областной администрации, создаст благоприятные условия для обеспечения более качественных условий обучения, а также снижение проблем, связанных с нехваткой мест в учебных учреждениях городов и районов области. Из Китая в Иран через территорию Узбекистана отправился первый блокпоезд, состоящий из 55 контейнеров, сообщает об этом узбекские железные дороги. В контейнерах перевозят комплектующие для легковых автомобилей, товары народного потребления и другие сборные грузы. Маршрут поезда пролегает через Китай, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем состав пересечет границу Ирана через железнодорожный переход Саракс. Общая протяженность маршрута составляет 6 тысяч километров. По расчетам операторов, доставка груза до конечного пункта должна занять чуть более 2 недель. Сам железнодорожный коридор между Китаем и Ираном не является новым, но в предыдущие годы грузы перевозили в обход Узбекистана. Если перевозка подтвердит заявленные сроки доставки и устойчивость маршрута, следующим этапом станет запуск регулярных блокпоездов. В На 1 августа этого года в Таджикистане насчитывалось свыше 97 тысяч лошадей. За год их поголовье выросло почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные агентства по статистике. По последним международным данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Таджикистан занимает 51 место в мире по поголовью лошадей. Лидером Центральной Азии остается Казахстан, где насчитывается свыше 4,5 миллионов лошадей, и четвертое место в мире по этому показателю. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баруэтон тахдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.
7: تو را یاد کردم کمی کمک بدل جا کردم

0: реклама дар Азия Плюс.
1: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам Наваи, меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم، یک جو نکی می‌کنیم.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро, дар сомаи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Вайо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ба шахри истихомат ба рахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
1: همگی با سی سومونی تویستری سیروب کارتوشکای بیلیون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41

0: Ну что, приветствую вас, дорогие друзья. Мы снова здесь, мы с вами в третий час. И, друзья, действительно, сегодня продолжается то самое пятничное настроение. Мне кажется, у нас продолжается даже еще то самое настроение с дня рождения, походу.
1: Оно продолжается, тебе не кажется?
0: И весь год так будет, походу,
1: чувствую. Возможно, весь год, за него не будем давай утверждать. Но то, что сегодня у нас продолжается этот ажиотаж. Да, и да, друзья, мы продолжаем принимать наших победителей, которые приходят за подарочками,
0: до
1: гостей.
0: Сих пор?
1: До сих пор. И это очень приятно. Поэтому, да, кстати, те наши слушатели, кто еще не получил свои подарочки, наши вчерашние победители, можете прийти либо сегодня до 16:00, либо уже в понедельник.
0: А, еще есть время, оказывается. Я думаю, либо вообще не приходить, Вова, я думаю, скажет. Нет, приходите, забирайте свои подарки, дорогие друзья, в течение 10 рабочих дней, желательно. Ну что ж, дорогие друзья, ну а мы прямо сейчас сделаем, наверное, все-таки одну маленькую музыкальную паузу, ворвемся потом снова в эфир, естественно, поделимся чем-то полезным и нужным, ну и продолжим наше великолепное общение. В общем, всем еще раз классной пятницы. Готовимся к вечеру пятницы. Мне кажется, вот здесь вот прям самый будет улет. Друзья, мы скоро будем.

0: سرخطی خبرها.
1: در رشت مکتب پریزیدنتی برای کودکانی با لیاقت افتتاح گردید. تاجیکستان نیا دارد واردات محصولات نفتی را افزایش بخشد. از چین با ایران اولین قطار را سپار شد. در خطلو سال جاری 210 مکتب میانه تأسیس داده می شود. در کشور سرشماری اسب و افزایش یافته است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: Азия Плюс.
3: Делаем круто и быстро.
4: Минимум усилий, максимум результата.
3: Рабочие фишки.
5: Если вы трудоголик, поздравляем вас, потому что есть такие люди, которые даже возраст не причина останавливаться в своей работе. Они продолжают даже в довольно преклонном возрасте, как говорится, тянуть ту самую лямку, дорогие друзья. Вот сегодня поговорим о самых таких просто чумачедших просто трудоголиков, которые бешено преклонном возрасте продолжают трудиться, друзья.
6: Именно так. Вот так. Расскажем вам про людей, для которых фраза «мне пора на пенсию» звучит как оскорбление. Я даже не могу не поворачиваться язык сказать старые, то есть, да, как-то все-таки неправильно быть. Пожилые, как, люди преклонного возраста.
5: Вот когда тебе 100 лет исполняется, ты пожилой, старый, да, ты какой-то? Или мега старый, или мега пожилой?
6: Нет, я бы так не сказала. Все-таки да. Но,
5: или пожилой XXL, я не знаю, как сказать.
6: Пока твоя фантазия буйная не начала еще больше там разрастаться, давай все-таки расскажем. Начнем с Франции. Там есть прекрасная женщина, зовут ее Жильберта Дандрио, и ей 102 года.
5: Ого.
6: И она, что самое удивительное, все еще практикующий терапевт. Жильберта принимает до 15 пациентов в день. И самое забавное, что многие ее пациенты, это уже действительно тоже люди довольно-таки пожилого возраста, но которые значительно моложе своего врача. Вот представь такую картину, приходит там
5: 80-летний. Молодухи 80-летние, да?
6: Да, дедушка или бабушка, и жалуется на давление. А Жильберта ему, что вы хотите? Молодой человек,
5: да-да-да.
6: Это все вот ваши недосыпы.
5: Мне каких-то жалких 102 года, а
6: да,
5: вы все жалуетесь.
6: Да, дискотеки ваши, понятное дело, неправильный режим питания. Вот подрастете, тогда точно все поймете.
5: Да, так, ох, эти малолетки, 75-летние.
6: Ох, это молодежь, да.
5: Да, кстати, переносимся в Японию, в страну, где слово «отдых» кажется вообще забытым. Внесли в словарь этого слова, по-моему, нет. Но зато есть слово «ясуко татами». Зовут этого человека, дорогие друзья, потому что это слово олицетворяет трудолюбие. Ей 94 года, и она работает на кассе в Макдоналдс. Да-да. Пока мы в свои 30 путаем кнопки в приложении,
6: уже большинство,
5: да, большинство, да, так и получается. Ясакуба бодро кричит «Свободная касса!» и собирает комбо еды. Она, кстати, признает, что работать помогает ей держать мозг в тонусе. Ну и, конечно, это идеальное место, чтобы легально говорить с молодежью. И говорить им следующее. «При мне такой картошки фри не было».
6: Вспоминает, конечно.
5: Вот
6: 100
5: лет назад!
6: 94.
5: Ну, практически, да? Практически. Можно,
6: да,
5: такую фразу
6: действительно
5: сказать.
6: А есть еще и трудоголики в США. Там тоже живет человек. Зовут его Дэвид Франк. И ему исполнилось недавно 100 лет.
5: Ого.
6: Он, кстати, официальный сотрудник строительного гипермаркета Home Depot. Да, и пока мы, опять же, не можем относительно молодые еще люди отличить какие-то вот вещи, например, там, не знаю, саморез от чего-то еще, вот этот вот 100-летний Дэвид очень бодренько консультирует покупателей в отделе вот этих стройматериалов. А когда журналисты стали снимать о нем сюжет и спросили его, зачем ему вообще все это надо в 100 лет? Можно отдыхать, расслабляться, можно прекрасно проводить время. Дэвид все-таки ответил очень просто. Я хочу оставаться активным и общаться с людьми. мы с вами понимаем, конечно, истинную причину. Может быть, она и не в этом все-таки. Но вот когда действительно какой-нибудь ленивый строитель жалуется на тяжелую жизнь, представьте вот этого Дэвида сразу. Он может спокойненько ему сказать: молодой человек, я этот цемент еще там, не знаю, при Рузвельте, например, разгружал. Так что все нормально, не стоит ныть. Вот с таким консультантом, получается, не поспоришь.
5: Ты знаешь, мне кажется, Дэвид знает слово значение пассатижи.
6: Однозначно.
5: Потому что, мне кажется, молодого человека скажи: принеси мне пассатижи. Что это? С чем это едят?
6: Мне кажется, он не только знает, он еще и проведет мастер-класс. Все нормально.
5: Ой, красавчик настоящий, дорогие
6: Дэвид,
5: друзья.
6: И Дэвид, кстати, не один. В этой американской компании прикольно еще работает женщина по имени Джукита Уилсон.
5: Так они всех собирают, что ли?
6: Возможно. И ей тоже недавно исполнилось 100 лет.
5: Да она на кассе работает,
6: она,
5: да?
6: Она работает на кассе.
5: Вот это да, слушай.
6: Все правильно. Устроилась туда всего несколько лет назад. Вот представь, оказывается, никогда не поздно сменить профессию.
5: Точно.
6: Ну, видимо, у американских HR-специалистов какой-то новый тренд получился. Да. Вот опыт работы от 70 лет и выше.
5: Представь, приходишь, какой опыт работы? 50 лет.
6: Маловато,
5: лет 20 еще наберите, и потом мы вас ждем.
6: Маловато. Но вот там же в резюме, скорее всего, стрессоустойчивость, это прям однозначно. Ну и умение пережить наверняка великую депрессию.
5: Умение просто пережить всех.
6: Просто пережить тоже.
5: А представь, что человек такой приходит в столетнем возрасте: а вы знаете, я пережил 8 начальников, и вы будете моим 9-м.
6: Вот здесь стоит задуматься. Я согласна начальнику однозначно. Но, друзья, если вот, кстати, сегодня начальник сделает вам замечание за опоздание, например, какое-то, за какой-то проступок, вы можете смело отвечать, что просто бережете и копите силы.
5: Да.
6: Ведь впереди у вас очень много...
5: Каких-то жалких 80 лет я просто захочу сменить профессию.
6: Согласна.
5: Слушай, ну реально, никогда не поздно, да. Вот что говорит нам...
6: Я прям действительно...
5: Трудоголизм неизлечим.
6: Честно тебе хочу сказать, потому что действительно многие, я думаю, знают, что уже даже вот после определенного возраста человек ни о чем не мечтает, как о здоровье. Ты знаешь, хотя да, ну кто-то, возможно, мечтает там все еще о каких-то поездках. Кто-то, как вот недавно видела статью о коленях, как у Олега Газманова, ты знаешь, который все еще на сцене тоже в преклонном возрасте, у него нигде ничего не хрустит.
5: Мне просто интересно, колени Олега Газманова как-то сами выступают отдельно? Вот Олега Газманова. Лола, ты когда... Ты говори, знаешь? Пожалуйста, а то я где-нибудь вижу постер. Ой, все это выгнус мозга, друзья.
6: А, да, мы просто это еще представляем, так что извините нас, пожалуйста. Но, ты знаешь, шутки шутками, в этом же есть...
5: Продолжай, Лола, да, продолжай.
6: В этом же есть какая-то правда тоже. Ну, согласись, когда люди очень бодренько могут двигаться, плясать, танцевать, буквально скакать по сцене, ну, тут позавидуешь волей-неволей, поэтому все нормально.
5: Ой,
6: да, да, мы не смеялись.
5: Дышать нужно, оказывается, когда смеешься, друзья. Да я просто думаю, что скоро я вижу постер, где...

0: Так, ну что ж, дорогие друзья, вернулась Лола, я тоже вернулся, все нормально.
1: Мы вернулись, мы читаем сообщения. Кстати говоря, у нас есть хорошие сообщения. Ой. Наших слушателей. Ну, давай начнем с Рано. Рано, кстати, первая успела отправить нам сообщение. Она нам сегодня написала о том, что прикольно. Она помнит про вчерашнее наше мероприятие. Это очень приятно. Говорит о том, что вчерашний праздник был замечательным. Еще раз нас поздравляет. Спасибо вам, Рано, большое. И вот хочет спросить, нашли ли мы Фархода? Потому что вчера была такая ситуация, что они практически с Фарходом одновременно ответили нам верно. И мы все-таки решили отдать подарок Рано, но Рано очень великодушно решила сделать все по справедливости и разделила свой подарок. Она предложила билеты в кинотеатр отдать Фарходу.
0: Прикольно.
1: Поэтому мы написали Фарходу: Рано, вы не переживайте, мы с ним связались, он просто в таком восторге находится и передает вам большой привет и спасибо. И очень рад, говорит, да, теперь у меня есть еще подарок, поэтому это здорово, обещал за ним прийти. Поэтому да, спасибо вам большое, Рано.
0: Ну, это, кажется, заразно, Лола, представляешь? Тут все сидят и смеются, оказывается. Ну вот, и ушастик с нами ржет, не может. Хамзак там тоже присоединяется, да. А, посмеялись, так посмеялись, да. Ну, бывает, дорогие друзья, ну что сказать, да.
1: Ну, мы же тоже живые люди, понятно. Да. Иногда у нас бывает наша бурная фантазия, она просто, друзья, не дает нам покоя. Ну вот как-то так случилось, что мы с Андреем любим пошутить, вот так вот целых два человека. Надо все-таки одному какому-то быть более, ты знаешь, такому, я не знаю. Ну,
0: надо зануду третьего найти.
1: Не
0: просто, зануду,
1: спасибо как... большое. Не третьего
0: или
1: зануду.
0: Хватает только одного.
1: Нам хватает зануд. Я к тому, что более серьезному, что ли, не такому любителю пошутить, посмеяться, как будет.
0: Нужен третий. Зовем третьего, да.
1: Приглашаем, да? Ну, хорошо. Вот Хамза тоже нас поддерживает. Говорит, все нормально. Действительно, отлично посмеялись. Спасибо вам большое. Да, мы любим это дело. Мы шутим, смеемся. Очень надеемся, что вы с нами на одной волне. Вы нас понимаете, потому что шутки у нас бывают, конечно, разные, и люди разные, но, тем не менее, всех тех, кто с нами, прям, да, хочется поблагодарить.
0: Я уже просто не могу говорить. Да. Так, Рано, остановитесь.
1: Так. А Рано, да, вот тоже присоединяется и говорит, что это хорошо, все здорово, и Калини...
0: Ну, теперь это будет нарицательное слово, да. Ой... Все, друзья, заканчиваем окончательно уже, потому что времени тоже не остается. Мы пойдем просто смеяться дальше. Да, выбор у нас просто уже не остается.
1: Участник тоже с нами, кстати говоря, смотри, отправляет нам без конца все эти смеющиеся смайлики.
0: Ну, так ему и надо, ушастику.
1: Да, мы их читаем, мы их видим, кстати. Спасибо большое. Но вот ты знаешь, не всегда же мы так заканчиваем эфир. Вот, видимо, как-то сегодня просто так получилось. А может быть, это все потому, что ты решил вот какую-то дозу вот этого, знаешь, юмора оставить наперед. Потому что вот все-таки с понедельника тебя уже не будет. И мне так весело не будет. Ну, что уж тут говорить. Нужно признать.
0: Вот, кстати, Рахмутол добавляет, Андрей в эфире, Андрей в реале — это два разных человека. Да, я хотел сказать, что вчера на акции был мой брат-близнец. Да.
1: Почему? Кстати, мне интересно. Ну-ка, поясните, Рахматулла, вы что имеете в виду? Вот два разных человека, это он там максимально серьезно собран или что? У него есть еще какой-то талант? Может быть, он
0: я там пел.
1: Вот, может, я только хотел сказать, он что-то еще там исполняет, прежде чем поздравлять победителей.
0: Да.
1: Я вот не знаю,
0: я одновременно танцевал и держал подарки в руках. Это было очень интересно наблюдать.
1: Да, вот мы видим какие-то все его эти пируэты, но вроде для нас он привычный, поэтому, может быть, мы чего-то еще не знаем. Расскажите нам, пожалуйста, Рахматулло, это очень интересно.
0: Так, ну ладно, дорогие друзья, Андрей слишком серьезный на улице, вот, оказывается, как.
1: Так все-таки ты умеешь быть серьезным. Раскрыли тебя наконец-то.
0: Я скрывал свою натуру очень долго, но вот так вот, друзья. В реале он серьезный, не скажешь, что он в эфире такой. Друзья, я же говорю, что брат-близнец вчера поехал, меня вырубил. Так что все нормально.
1: Нет, я вам сейчас объясню. Просто на улице он один, он
0: без
1: в других
0: Лолы.
1: Условиях.
0: Вот,
1: без меня, да, возможно, это именно потому, что вот у нас есть такая общая волна позитива. Но я не знаю, честно говоря, насколько я знаю Андрея, и уже давно достаточно, он всегда, в принципе, веселый человек по жизни. Но вот почему-то как-то так сошлось, действительно, и совпало, что именно вот в нашем дуэте вот этот весь его искрометный юмор, он проявляется особенно ярко. И получается, что иногда вот просто невозможно удержаться. Мы шутим, мы смеемся, мы об этом говорим. Ну и, в принципе, мы не считаем это чем-то плохим, потому что это же очень здорово. Смех продлевает жизнь.
0: Да, именно так, дорогие друзья. Мы пошли продлевать жизнь.
1: Дальше.
0: Так, друзья, ну, действительно, вот сообщения все-таки почему-то под конец эфира сегодня летят просто одно за одним. Вы отличные ребята, рад за вас. Это вот Хамза добавляет. Спасибо огромное.
1: Спасибо.
0: Вот он какой серьезный, оказывается. Смотри, какой серьезный дядя.
1: Ай, Рахматулло, молодец.
0: Я про Рахматулло, я не про себя.
1: Да, конечно. Рахматулло нам фотографии просто отправляет, чтобы вот было понятно. Действительно, Андрей там выглядит серьезно. Ну вот на фотографии спорить не буду. Да, целых два серьезных там человека находятся на фотографии. Один уже с подарками, другой все еще с телефоном. Ага. Поэтому да, вот по фото, конечно, не скажешь, что он может вот так вот сидеть, закатываясь от смеха. Но, тем не менее, это один и тот же Андрей, друзья.
0: Да, это как врач в халате и в колпаке. Так и Андрей. То в наушниках, то без. Ну да, что поделаешь, вот такая у нас работа. У нас вообще очень серьезная работа. Мы в наушниках 3 часа. Нам молоко надо пить.
1: Или кефир.
0: Или кефир, да. Ладно, друзья, ну что, давайте мы подведем сегодня черту. Сегодня я провожу эфир еще с Лолой, но Лолу оставляю одну вам целую неделю. Вот так
1: целую
0: вот, дорогие друзья.
1: Целую неделю. Так что будем с вами немножечко серьезнее без Андрея. Но это ненадолго, на недельку. А потом вернется Андрей, и снова будет у нас вот тот самый фееричный юмор.
0: Да, тот самый. Тем более я спешу и тороплюсь на концерт коллеги Олега Газманова.
1: Тем более.
0: Друзья, до сегодня все. До сегодня все. Пока-пока, друзья.
1: На сегодня все, друзья. Крепких колен вам желаем искренне. Побольше позитивных эмоций, смеха, радости, улыбок, хорошего настроения и потрясающих выходных.
0: Пока-пока, друзья.
2: Коммерцбанк Таджикистан, Шарикин Бахш, Муробоси, Упанджумин, Солгарди, Истеклоли, Давлати, Таджикистан, Тахният, Мегуят. Поян Дабод, Истеклоли, Таджикистан. 8 ساعت
3: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шуруъ карданаш ҳамагӣ 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
2: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Реклама дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
7: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9 созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года. 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов, при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
2: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики оханги стеклол, обезулол.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня страны любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.

Ролер истесол кунанда и муваффакит дару тиреза аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон. Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Коротко о главном.
1: Президент ввел в эксплуатацию 15 объектов в Вражском регионе. Молодежь 9 стран приняла заявление по климату и воде. Таджикистан готов предоставить нейтральное поле для матчей сборной России. В Ташкенте создадут 100 туристических и гастрономических улиц. Казахстану отказали в участии в Евровидении. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёби зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик қобулут намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Аллервик, хайоти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра.
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
7: Анатис.
8: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнам Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам Наваи, меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون به مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41-41. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. Азия Плюс.
9: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. Малыш в центре. Рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
10: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
11: Почему малыш никак не хочет засыпать, хотя явно устал? Действительно ли ребенку нужен режим? Или можно обойтись без строгого расписания? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим, зачем маленькому человеку нужен режим и почему привычная последовательность простых дел может подарить малышу чувство безопасности. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Режим – это не строгий график по минутам и не правило, все должно быть именно так. Для малыша режим – это прежде всего предсказуемость и чувство безопасности. Когда примерно в одно и то же время ребенок просыпается, ест, гуляет, играет и ложится спать, его организму проще настроиться на эти процессы. Малыш постепенно понимает – сейчас будет прогулка, потом обед, а вечером – купание и сон. Особенно важен для маленького ребенка режим сна. Если малыш слишком долго бодрствует и сильно устает, ему бывает наоборот – сложнее уснуть. Поэтому иногда капризный кроха – это не непослушный малыш, а просто очень уставший маленький человек. Но не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Сегодня сон может быть чуть-чуть раньше, завтра немного позже. Болезнь, поездка или гости тоже могут изменить привычный распорядок. И это нормально. Главное, чтобы у малыша были знакомые ориентиры и повторяющиеся семейные ритуалы. Режим ведь нужен не для того, чтобы подчинить жизнь часам. Он нужен для того, чтобы сделать мир малыша понятным, спокойным и предсказуемым. А значит, иногда простое купание или вечерняя сказка – это гораздо больше, чем обычная часть дня. Это маленький островок спокойствия, который ребенок узнает и любит. Ну а максимальный комфорт для вашего малыша и надежную защиту от протеканий на всю ночь подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
6: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Soft Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Soft Premium – выбор заботливых родителей.

Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
2: What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. ММ Али Рахмон ввел в эксплуатацию 15 объектов в вражеском регионе. Таджикистан готов предоставить нейтральное поле для матча сборной России. Казахстану отказали в участии в Евровидении. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмом Али Рахмон дистанционно ввел в эксплуатацию 15 объектов в районах Раш, Нурабад, Сангбор, Ляхш и Таджикабад. Это в основном социальные объекты – школы, музеи, торговый центр, гостиница, дворец молодежи и другие объекты. В целом, в преддверии праздника независимости в регионе построено и введено в эксплуатацию более 400 объектов. Также президент ознакомился с проектом автомобильной дороги Лабиджар-Сангбор общей протяженностью более 64 километров. Президент поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение строительных работ с учетом особенностей горной местности, привлечь больше инвестиций и ускорить ход работ. Молодежь 9 стран, включая Таджикистан, приняла региональное заявление по климату, по воде по итогам региональной конференции молодежи, который прошел в Самарканде. В нем приняли участие более 80 молодых делегатов. Документ охватывает 19 направлений. Среди них водоснабжение и санитария, климатическое финансирование, энергетика, продовольствие, сельское хозяйство, ледники и водные ресурсы, а также здоровье, гендерное равенство, вопросы мира и безопасности. Региональное заявление планируется предоставить на климатической конференции ООН в Анталии в ноябре этого года. Таджикистан готов предоставить нейтральное поле для матча сборной России. Вице-президент Федерации футбола страны Искандар Джалилов заявил, что у нас есть стадион на 30 тысяч зрителей, и страна готова принять матчи сборной России в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Он напомнил, что у Таджикистана уже есть подобный опыт. Сборная Афганистана проводила в стране домашний матч квалификации Кубка Азии вместо Кабула. Отметим, что с февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. В Ташкенте до 2030 года планируют создать 100 гастрономических, туристических, прогулочных, а также круглосуточных улиц. Они появятся во всех 12 районах узбекской столицы. На реализацию проекта предусмотрено поэтапно направить 1 триллион сумов. Новые участки планируют благоустроить и дополнить общественными пространствами для прогулок, отдыха и бизнеса. Казахстану отказали в участии в Евровидении в следующем году. Как сообщает политика, Казахстан находится за пределами европейской вещательной зоны, не входит в Совет Европы и не имеет при нем официального статуса наблюдателя. Ранее Европейский вещательный союз также отказал государственному медиахолдингу Казахстана «Кабар» в получении статуса полноправного члена организации. При этом агентство остается ассоциированным членом Европейской вещательной зоны, однако такой статус не дает автоматического права на участие во взрослом Евровидении. Однако в детском конкурсе Казахстан участвовал 5 раз и дважды занимал 2 место. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарона авали суатро роллер бароетон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрноки асосан бебориш пешгӯӣ шудааст. Ҳаво дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 34 дараҷа гарм, дар Пухтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагона вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: окружают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему малыш никак не хочет засыпать, хотя явно устал? Действительно ли ребенку нужен режим? Или можно обойтись без строгого расписания? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим, зачем маленькому человеку нужен режим и почему привычная последовательность простых дел может подарить малышу чувство безопасности. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Режим – это не строгий график по минутам и не правило, все должно быть именно так. Для малыша режим – это прежде всего предсказуемость и чувство безопасности. Когда примерно в одно и то же время ребенок просыпается, ест, гуляет, играет и ложится спать, его организму проще настроиться на эти процессы. Малыш постепенно понимает – сейчас будет прогулка, потом обед, а вечером – купание и сон. Особенно важен для маленького ребенка режим сна. Если малыш слишком долго бодрствует и сильно устает, ему бывает наоборот – сложнее уснуть. Поэтому иногда капризный кроха – это не непослушный малыш, а просто очень уставший маленький человек. Но не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Сегодня сон может быть чуть-чуть раньше, завтра немного позже. Болезнь, поездка или гости тоже могут изменить привычный распорядок. И это нормально. Главное, чтобы у малыша были знакомые ориентиры и повторяющиеся семейные ритуалы. Режим ведь нужен не для того, чтобы подчинить жизнь часам. Он нужен для того, чтобы сделать мир малыша понятным, спокойным и предсказуемым. А значит, иногда простое купание или вечерняя сказка – это гораздо больше, чем обычная часть дня. Это маленький островок спокойствия, который ребенок узнает и любит. Ну а максимальный комфорт для вашего малыша и надежную защиту от протеканий на всю ночь подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хамватанони азиз, гуру хирасонхое «Азия плюс» хамай шуморо боси упан джумин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯянд. Истиқлол мояи ифтихори мост ва заминае барои рушду пешрафт ва шинохти бештари тоҷикистони азиз. Барои ҳар кадоми шумо комёбӣ, сиҳатӣ, барор ва баракатро орзу дорем. Тоҷикистонро рӯзҳои боз ҳам беҳтар, шукуфоии бештар ва шинохти бештар дар арсаи байналмилалӣ интизор аст. Мо аз истиқлоли Тоҷикистон ифтихор дорем.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Таҷикистон наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Тулуи офтоб, вакти ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Рахами телефона и дорогая реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс» в новом номере. Баркетоджик вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнайте, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта? 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра? Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Охангистиклол, Обизулол.

0: соат дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмагалиева. Президент Республики Эмомали Рахмон сегодня дистанционно ввел в эксплуатацию 15 объектов в районах Раш, Нурабад, Сангвор, Ляхш и Таджикабад. Это в основном социальные объекты, школы, музеи, торговый центр, гостиница, а также дворец молодежи и другие объекты. В целом, в преддверии праздника независимости в регионе построено и введено в эксплуатацию свыше 400 объектов. Также президент сдал эксплуатацию дочернее предприятие по производству соков и холодильное помещение этого предприятия, а также ознакомился с проектом автомобильной дороги Лабиджар-Сангвур общей протяженностью 64,5 километра. В Шугнане построили крупнейшую солнечную электростанцию ГБАУ мощностью 3 мегаватт, сообщает Министерство энергетики страны. Объект посетил министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума в рамках рабочей поездки по региону. Министр также ознакомился с работой подстанции «Безмич» в Харуге. Отмечается, что ее 10-киловольтная часть модернизирована и будет подключена к автоматизированной системе управления и контроля СКАДа. Кроме того, Далер Джума посетил подстанцию

0: строительству Кузидей в Вышкашимском районе и поручил энергетикам своевременно проводить модернизацию объектов, повышать надежность электросетей и качество обслуживания потребителей. В Хатлонской области до августа месяца введены в эксплуатацию 55 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба председателя области. До конца текущего года в регионе будут построены и введены в эксплуатацию еще 155 школ. В общей сложности в текущем году в Хатлоне будет построено 210 образовательных учреждений на 55 тысяч учебных мест в одну смену. Это, по данным областной администрации, создаст благоприятные условия для обеспечения более качественных условий обучения и снижения проблем, связанных с нехваткой мест в учебных учреждениях городов и районов Хатлона. Таджикистан в будущем 2027 году намерен увеличить импорт нефтепродуктов до свыше 1 миллиона 55 тысяч тонн. Стоимость поставок прогнозируется на уровне более миллиарда долларов. Об этом сообщает «Нефтегаз.ру» со ссылкой на официальный прогноз основных макроэкономических показателей Таджикистана на 2027-2029 годы. Основную часть импорта составят дизельное топливо и бензин. В последующие годы объем ввоза нефтепродуктов также может вырасти. В 2025 году Таджикистан импортировал 1 миллион 21 тысячу тонн нефтепродуктов. Около 85% поставок обеспечивала Россия. Но на фоне рисков дефицита и ограничений на экспорт топлива из России Таджикистан также ведет переговоры о поставках с Казахстаном, Туркменистаном, Ираном, Ираком и Белоруссией. Энтузиасты из Таджикистана разработали онлайн-реестр национальных имен nomvar.tg. Реестр разработан на основе последнего списка комитета по языку и терминологии национальных таджикских имен. В нем доступно около 3500 имен. Сервис доступен на русском, таджикском и английском языках. Каталог распределен по полу, происхождению и начальным буквам в официальном списке. При выборе конкретного имени nomvar.tg дают информацию не только о его происхождении, но и значении, а также написании на языке оригинала, на персидском либо на арабском. Продукт является полностью бесплатным и реализован на некоммерческой основе. Как говорит один из создателей сервиса Нуширгун Салимов, nomvar.tg призван помочь родителям уверенно выбрать имя и заранее убедиться, что оно есть в официальном списке перед обращением в ЗАГС. Сегодня с 17 до 23 часов будет ограничено движение транспорта по проспектам Исмаила Самани, Хафиза Ширази, а также по улице Низумедина Ганджави, сообщает ОМВД по городу Душанбе. Водители призывают пользоваться прилегающими улицами и не парковать автомобили с нарушением правил на указанном маршруте. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на нашем сайте. Информационная служба радио «Азия Плюс» прощается с вами до понедельника. Мы желаем вам хороших выходных.
1: Тароной авалисуатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биёр.
2: Модарҷон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
0: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
3: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
5: Аджибадем ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
6: Купи Нитро Енерджи и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Ҳамагӣ бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароатбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед. 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайо, Юлдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نکی می‌کنیم.
9: Шунидед? Ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муаррифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
10: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
11: Суринав дар Азия Плюс.

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: آجی بادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9868017717.
2: Шунидет, ин садои пардохти насли на вас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
3: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Нитро Енерджи дар сомонаи Нитро нуқтатиҷей ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нуқтатиҷей, як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
4: Ҳамагӣ бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
5: Рақами телефонии идораи реклама
6: 41-41.
7: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
8: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
9: Почему малыш никак не хочет засыпать, хотя явно устал? Действительно ли ребенку нужен режим? Или можно обойтись без строгого расписания? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим, зачем маленькому человеку нужен режим и почему привычная последовательность простых дел может подарить малышу чувство безопасности. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Режим – это не строгий график по минутам и не правило, все должно быть именно так. Для малыша режим – это прежде всего предсказуемость и чувство безопасности. Когда примерно в одно и то же время ребенок просыпается, ест, гуляет, играет и ложится спать, его организму проще настроиться на эти процессы. Малыш постепенно понимает – сейчас будет прогулка, потом обед, а вечером – купание и сон. Особенно важен для маленького ребенка режим сна. Если малыш слишком долго бодрствует и сильно устает, ему бывает наоборот – сложнее уснуть. Поэтому иногда капризный кроха – это не непослушный малыш, а просто очень уставший маленький человек. Но не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Сегодня сон может быть чуть-чуть раньше, завтра немного позже. Болезнь, поездка или гости тоже могут изменить привычный распорядок. И это нормально. Главное, чтобы у малыша были знакомые ориентиры и повторяющиеся семейные ритуалы. Режим ведь нужен не для того, чтобы подчинить жизнь часам. Он нужен для того, чтобы сделать мир малыша понятным, спокойным и предсказуемым. А значит, иногда простое купание или вечерняя сказка – это гораздо больше, чем обычная часть дня. Это маленький островок спокойствия, который ребенок узнает и любит. Ну а максимальный комфорт для вашего малыша и надежную защиту от протеканий на всю ночь подарят подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
8: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
10: Басу бараси ва мубохи саху хамеша джолиб ва омузандант. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
11: Азия Плюс.
12: Хар Рус. Я кадам бабе.

0: Радио Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلیس

Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Радио со вкусом Востока. Азия Плюс.

0: Мидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Вы замечали такое явление? Что в детском саду, что в школе или в институте, или в группах существуют любимчики? А работа не исключение. Любимчик начальника. Привилегия или ловушка? Сегодня поговорим об этом.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почти в каждом коллективе есть человек, про которого говорят «это любимчик начальника». Ему чаще доверяют интересные проекты. Его мнение спрашивают первым. Его приглашают на важные встречи. Остальные начинают раздражаться. Конечно, ему можно все, он же любимчик. Но действительно ли это всегда привилегия? Иногда человек получает особое отношение, потому что действительно профессионален, ответственен и вызывает доверие. Но бывает и другая ситуация. Руководитель постепенно формирует эмоциональную зависимость сотрудника. Он говорит: «Ты же меня не подведешь, я рассчитываю только на тебя. Ты должен войти в положение». И человек начинает работать больше остальных, брать чужие обязанности и бояться отказать. Здесь появляется психологическая ловушка. Привилегия превращается в обязанность. Есть и другая сторона. Коллектив может начать воспринимать такого сотрудника негативно, даже если он сам ничего плохого не сделал. Возникает зависть, изоляция, недоверие. Поэтому здоровые рабочие отношения должны строиться не на личной симпатии руководителя, а на понятных правилах. И сотруднику важно научиться различать. Меня ценят как профессионала или мной удобно пользоваться, потому что я не умею говорить «нет». А теперь вопрос к вам, дорогие слушатели. Если начальник постоянно выделяет вас среди других, вы воспринимаете это как признание ваших заслуг или начинаете чувствовать дополнительную ответственность? Пишите свои ответы нам на Telegram 88-400-107. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой. 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему малыш никак не хочет засыпать, хотя явно устал? Действительно ли ребенку нужен режим? Или можно обойтись без строгого расписания? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим, зачем маленькому человеку нужен режим и почему привычная последовательность простых дел может подарить малышу чувство безопасности. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Режим – это не строгий график по минутам и не правило, все должно быть именно так. Для малыша режим – это прежде всего предсказуемость и чувство безопасности. Когда примерно в одно и то же время ребенок просыпается, ест, гуляет, играет и ложится спать, его организму проще настроиться на эти процессы. Малыш постепенно понимает – сейчас будет прогулка, потом обед, а вечером – купание и сон. Особенно важен для маленького ребенка режим сна. Если малыш слишком долго бодрствует и сильно устает, ему бывает наоборот – сложнее уснуть. Поэтому иногда капризный кроха – это не непослушный малыш, а просто очень уставший маленький человек. Но не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Сегодня сон может быть чуть-чуть раньше, завтра немного позже. Болезнь, поездка или гости тоже могут изменить привычный распорядок. И это нормально. Главное, чтобы у малыша были знакомые ориентиры и повторяющиеся семейные ритуалы. Режим ведь нужен не для того, чтобы подчинить жизнь часам. Он нужен для того, чтобы сделать мир малыша понятным, спокойным и предсказуемым. А значит, иногда простое купание или вечерняя сказка – это гораздо больше, чем обычная часть дня. Это маленький островок спокойствия, который ребенок узнает и любит. Ну а максимальный комфорт для вашего малыша и надежную защиту от протеканий на всю ночь подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей. Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Тоҷикистон – наша общая родина. Наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости. Родной Таджикистан.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангумитулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи куҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Радио Азия Плюс.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс» в новом номере. Баркетёчек вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнайте, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта? 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра? Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики оханги стеклол, оби зулол.
3: Ватан гуфтам, баядам, сарзе.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс. Хонаи худро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwill буда, барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмуи муосиро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмуа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмуа 5 сол кафолат дода мешавад. CD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
4: آناتیس 35 سال افتخار، وحدت و سازندگی. با افتخار 35مین سالگردی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، گالا کنسرت بزرگ خیریوی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه. ستاره‌های معروف استرادا: فاروق حسنوف، آریانا سعید، شبنم سورایا، یولدوز عثمانوا، اهم نوایی. مهمانی اساسی شام: آنی لورک. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریوی روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می گیریم، یک جو نکی می کنیم.
0: Рقم телефона идорой реклама 41-41.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
5: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
6: Почему малыш никак не хочет засыпать, хотя явно устал? Действительно ли ребенку нужен режим? Или можно обойтись без строгого расписания? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим, зачем маленькому человеку нужен режим и почему привычная последовательность простых дел может подарить малышу чувство безопасности. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Режим – это не строгий график по минутам и не правило, все должно быть именно так. Для малыша режим – это прежде всего предсказуемость и чувство безопасности. Когда примерно в одно и то же время ребенок просыпается, ест, гуляет, играет и ложится спать, его организму проще настроиться на эти процессы. Малыш постепенно понимает – сейчас будет прогулка, потом обед, а вечером купание и сон. Особенно важен для маленького ребенка режим сна. Если малыш слишком долго бодрствует и сильно устает, ему бывает наоборот сложнее уснуть. Поэтому иногда капризный кроха – это не непослушный малыш, а просто очень уставший маленький человек. Но не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Сегодня сон может быть чуть-чуть раньше, завтра немного позже. Болезнь, поездка или гости тоже могут изменить привычный распорядок. И это нормально. Главное, чтобы у малыша были знакомые ориентиры и повторяющиеся семейные ритуалы. Режим ведь нужен не для того, чтобы подчинить жизнь часам. Он нужен для того, чтобы сделать мир малыша понятным, спокойным и предсказуемым. А значит, иногда простое купание или вечерняя сказка – это гораздо больше, чем обычная часть дня. Это маленький островок спокойствия, который ребенок узнает и любит. Ну а максимальный комфорт для вашего малыша и надежную защиту от протеканий на всю ночь подарят подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
5: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
7: Радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем Независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша Родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: цвета.
1: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Вы замечали такое явление? Что в детском саду, что в школе или в институте, или в группах существуют любимчики? А работа не исключение. Любимчик начальника. Привилегия или ловушка? Сегодня поговорим об этом.
1: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Почти в каждом коллективе есть человек, про которого говорят – это любимчик начальника. Ему чаще доверяют интересные проекты. Его мнение спрашивают первым. Его приглашают на важные встречи. Остальные начинают раздражаться. Конечно, ему можно все, он же любимчик. Но действительно ли это всегда привилегия? Иногда человек получает особое отношение, потому что действительно профессионален, ответственен и вызывает доверие. Но бывает и другая ситуация. Руководитель постепенно формирует эмоциональную зависимость сотрудника. Он говорит: «Ты же меня не подведешь, я рассчитываю только на тебя. Ты должен войти в положение». И человек начинает работать больше остальных, брать чужие обязанности и бояться отказать. Здесь появляется психологическая ловушка. Привилегия превращается в обязанность. Есть и другая сторона. Коллектив может начать воспринимать такого сотрудника негативно, даже если он сам ничего плохого не сделал. Возникает зависть, изоляция, недоверие. Поэтому здоровые рабочие отношения должны строиться не на личной симпатии руководителя, а на понятных правилах. И сотруднику важно научиться различать. Меня ценят как профессионала или мной удобно пользоваться, потому что я не умею говорить «нет». А теперь вопрос к вам, дорогие слушатели. Если начальник постоянно выделяет вас среди других, вы воспринимаете это как признание ваших заслуг или начинаете чувствовать дополнительную ответственность? Пишите свои ответы нам на Telegram 88-400-107. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
3: هموطنانی عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز. Peace.

0: обизул оли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизул ол.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия плюс».
2: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия плюс» в новом номере. Барки Тоджик вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнайте, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта? 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра? Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите!
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк. Азия плюс. Харус. Я кадам бабиш. Азия плюс.

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

Казахстан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия-Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
0: Радио «Азия Плюс».

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Кулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

облизал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!
2: What I want is Sony, yeah. Me thikana kar ke tu na ja chhad ke.

простым сапатом, с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: You're a legend. Певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.